изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Yeah.

You'll find out if you do.

You'll find out if you do that.

Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

ситуации. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru. Рекорд.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд.
1: Реклама.
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Доброе утро и всем привет в эту пятницу. 7 утра у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде. Доброго утречка.
1: Всем прекрасного начала дня и, о, как это звучит, завершение этой рабочей недели.
0: Да, мы с вами 4 часа, впереди у нас 2 гороскопа, это как минимум. У нас и рубрика «Я в эфире», где ваши голосовые сообщения, конечно же, прозвучат на всю страну. И мы тему для этих голосовых тоже придумаем. У нас игрушка сегодня с девчонками, называется она «Полиглотка». Поэтому, девчонки, скачивайте мобильное приложение «Рекорда», если хотите оказаться в прямом эфире. Техноблок от Фила, тоже ожидается, горячие новости и все это... Впереди. Пока начинаем с рубрики «Какой сегодня повод?». Праздник 7 августа 2026 года. Пятница. Уже праздник, как минимум. А также день собирания звезд.
1: О, давно пора.
0: Международный день пенного смузи. Те, кто ждали. На здоровье. Вот он, официальный праздник.
1: Хмельного напитка, да? Так ты это имеешь в виду?
0: О, хмельного, да. Мы против хмельных напитков. Но сегодня же праздник, правильно?
1: Да, пейте квас.
0: Праздник холостяка. Что интересно, вчера был день подкаблучника, сегодня праздник холостяка. Это связано?
1: Как будто эволюция. Следующий праздник того, кто встречается.
0: По Дарвину живем, да.
1: Да.
0: День маяка. Сегодня 37 лет ему как, чтобы вам светило.
1: О, и стояло.
0: День кондитерского мака.
1: О, булочки с маком. Надо пойти взять.
0: Да. День особенно нелепой упаковки.
1: Это какая?
0: Ну, как нелепая упаковка.
1: Это когда роза в целлофане. Девочки все время триггерят по поводу этого.
0: Да, ну нелепая упаковка.
1: Да, мол, подари просто розу, а лучше 101.
0: Нужно отдельно дарить целлофан.
1: А вот интересно, смотри, они же говорят, что роза в целлофане плохо, а если 101 розу подарить, ну, в целлофане? Как они это скажут?
0: Так букет был в бригаде.
1: В целлофане?
0: Каждая розочка была в целлофане.
1: Ничего.
0: И одно время был тренд на подобные букеты, когда действительно заморачивались те, кто продают цветы, флористы.
1: И тут упаковал, говорит, я того праздник топтал, кто это заказывает.
0: Так, также сегодня день профессионального оратора. Ораторы! Ораторы с праздником. В какой-то мере наш праздник тоже. День оратора.
1: Немножечко, да.
0: Ну, как
1: в древнем Риме точно отмечали.
0: Так, нужна рубрика у нас.
1: Давай какое-то небесное тело.
0: Какое-то небесное тело?
1: Ну, звезды, это же небесное тело.
0: Небесное тело. Ну, давай попробуем.
1: Космическое.
0: Если ты очень просишь, то давайте, какое вы утром небесное тело голосовое.
1: Я думаю, много можно найти, что вы там в космосе.
0: Давайте поищем небесные тела голосовыми, записывайте в чат мобильного приложения «Рекорд». Голосовые ваши будем слушать. Напоминаем, вейкаперы, погнали.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 7 августа прямо сейчас.
2: Овны, планы на сегодняшний день будут поломаны потоком случайностей.
1: А тельцы, не ешьте сегодня на завтрак тяжелой пищи. Это поможет вам сохранить хорошее настроение до конца дня.
2: Близнецы, сегодня вы будете мыслить то математически четко, то художественно-абстрактно.
1: Раки, помните, что действия говорят сами за себя.
2: Львы, позвольте сегодня повлиять на ваше собственное мнение. Возможно, это окажется полезным.
1: Девы, обмен информацией и идеями с другими людьми всегда был важен, однако сегодня он жизненно необходим.
2: Весы, вы можете сегодня помочь кому-то увидеть свет в конце тоннеля.
1: Скорпионы, сегодняшний день предназначен для плодотворного сотрудничества.
2: Стрельцы, сегодня не самый удачный день для построения планов, особенно далеко идущих.
1: Козероги, вам срочно необходимо улучшить как-то свое настроение.
2: Водолей, сегодняшний день принесет вам состояние некоторого недоумения.
1: Рыбы, сегодня вы будете подобны фарфоровой вазе. Тонкие, изящные и очень хрупкие. Всем хорошего дня, друзья.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
3: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
7: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-50-263.
8: Группа «Ума Турман» на маркете маркета. 8 и 9 августа на Нижегородской ярмарке будет большой летний фестиваль от Яндекс.Маркета. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
5: О, Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-076-850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
9: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
10: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
11: За ними стоят серьезные люди.
10: Но с Петром Рыковым как за каменной стеной.
12: Опять кого-то спасать?
10: «Кордон». Новый сезон. С 10 августа в 18:00 на ТВ3. 16+.
13: Твой голос. Сила России. 18, 19 и 20 сентября 2026 года в Нижегородской области пройдет единый день голосования. Приходи и проголосуй.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: А мы ждем ваши голосовые сообщения в чате мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня: какое вы небесное тело, почему, для чего, для кого записываете. Скоро будем слушать, буквально через минут 10. Пока к новостям. Нетрезвую пенсионерку-байкершу оштрафовали в Башкирии за езду на советском мотоцикле без шлема, регистрации и страховки. Ее ИШ Юпитер 5 отправили на штрафстоянку. Вот это старость!
1: Никогда не слышал вот набора этих качеств перед словом пенсионерка.
0: Да. Представляешь, это... насколько у нее задорная жизнь.
1: А вы слышали, какая у нее была бурная молодость, если она сейчас так чудит.
0: Жалко, что ИШ Юпитер 5 отправили на штрафстоянку.
1: Ай, кто это? Ночная ведьма. Терроризирует весь район.
0: Не, ну если старость, то вот такая. Только без алкогольной зависимости.
1: Ну, давайте так. Если проблема только в том, что у нее нету прав...
0: Так, нет.
1: То, она, ну, там еще... А, нетрезвое вождение.
0: Нетрезвое вождение, езда без шлема.
1: Не, ну без шлема, может быть, это ее выбор. Может быть, она такая: я уже завещание написала.
0: Я могу, в принципе.
1: Я так и хотела, да, вот. Нетрезвая — плохо. Все остальное, ну, как бы терпимо. Главное, чтобы она на дороге себя вела, ну, нормально, адекватно.
0: Вот можно было бы к тебе приходить, у тебя свой суд был такой частный. И ты такой: ну, терпимо.
1: Слушай,
0: это плохо.
1: Есть проблема. Если бы я был судьей, у меня был собственный суд, то так. Я молоточком бы не по деревяшке сначала, а прям по лбу сразу бы так: на, блин, не делай так больше.
0: Она же пенсионерка.
1: Ну, хорошо, по коленке, заодно бы и нервы проверили.
0: Шлем бы подарил для начала.
1: Да.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин подписал указ, запрещающий передачу аэропорта Шереметьево иностранным лицам и подконтрольным им структурам. Одновременно аэропорт исключили из списка стратегических предприятий, что открывает возможность для его приватизации. При этом государство сохранит влияние на управление благодаря золотой акции, которая дает право вето на ключевые решения. МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили возвращать деньги, уплаченные за услуги риэлторов, если суд признает сделку с недвижимостью недействительной. Инициатива связана с ростом мошенничества при продаже жилья после усиления банковских антифрод-систем. Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснений из-за истощения запасов американских ракет, сообщили западные СМИ. По данным источников, нехватка крылатых ракет большой дальности и средств ПВО стала одной из причин, по которой президент США отказался от дальнейших массированных ударов по Ирану. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы». С рекордом на
4: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
5: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
6: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: Мы собрали все небесные дела воедино, и сейчас они прозвучат, как и обещали, ваши голосовые. Начнем, пожалуй, с Юли.
1: Доброе утро, вейкаперы. А я сегодня метеоритом влетела на работу. Вот такое я сегодня небесное тело. Всем привет, всех люблю, всем хорошего дня.
0: Говорят, что она сама рада. Летела метеоритом просто.
2: Самый добрый метеорит на свете.
0: Александр.
3: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Я вот такое сегодня тело. Комета метеор. Летаю куда хочу и где хочу. Всему Тосно привет. Я люблю тебя, Тосно. И всем девчонкам. Поехали.
0: Всем девчонкам.
2: Поехали.
0: Ленуська.
4: Доброе утро. Я просто звездуля. Всех люблю.
0: Этого и достаточно?
2: Звездуля, это же прекрасно.
0: Танюшка.
5: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро всем. Я сегодня, наверное, красный гигант, потому что от температуры я раскалилась настолько от этой жары, что вот-вот готова перейти в сверхновую звезду. Ну, если перейду, то буду сиять на небосклоне. Всем хорошего дня, хорошей пятницы, всего хорошего, улыбок. Спасибо.
2: Ничего себе, мы проследили жизненный путь звезды.
0: Целый, да, переход, только что пронаблюдали. Ну, еще интеллектуальное шоу, полезное.
2: Это да.
0: Вреднюлечка.
6: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Я сегодня облачко, которое летит по чистому голубому небу и порхает, и смотрит на всех, и радует всех временной, как говорится, не жарой, прохладой. Всем хорошего, легкой.
0: А у девчонок все хорошо в целом, заметил?
2: Да, не все. Облачки.
0: Небесные тела, переходящие в сверхновую, метеориты, все, все гуд. Алешенька, сынок.
7: Доброе утро, парни. А я, наверное, есть небесное тело, потому что там не бывает и Марс, и Космос Старс, а иногда даже и метеоризм.
0: Ну, у пацанов все тоже стандартно, в принципе, метеоризм.
2: Полный набор.
8: На рекорде.

0: Record. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Утро в семье Драйвовых.
3: Пора вставать в школу.
4: Так он давно уже собран. В школу скоро все академия. Дети разбудят сами.
5: Набор уже открыт.
6: Погнали!
7: Академия, картинг, школа, кафе, мойка. Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11, корпус 1.
8: Без возрастных ограничений.
9: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
10: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: каперы представляют рубрика «Техноблок».
1: Всем привет, друзья, это Фил, честный техноблог. Вейкаперы, вам тоже большой привет. Давайте я расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну, во-первых, близится презентация новых фирменных смартфонов от компании Google. Google Pixel 11. Еще раз напомню, что будут представлены 4 смартфона. Это Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL, а также

0: 11 Pro Fold. Так вот, появился слив рекламных материалов, и он подтвердил фишку ProRes Zoom со 120-кратным приближением. Это будет работать на профессиональных версиях, то есть на Pro и Pro XL. Также, видимо, 12 августа покажут вместе со смартфонами компании Google и новые часики Google Pixel Watch 5. Они засветились в официальном приложении. Что интересного? Удвоение памяти с 32 до 64 гигабайт. Оперативка увеличилась до 3 гигов. Новый процессор от компании Qualcomm. Емкость аккумулятора также увеличивается. Будут две версии 41 и 45 мм. А вот внешний дизайн абсолютно идентичен. Это такие очень округлые часы, похожие на кусочек мыла. Стоимость планируется вроде как $400 для базовой версии и на 45 мм с LTE $529. Ну и также 12 августа состоится запуск еще одного интересного смартфона. Это Honor Robot Phone. Я уже про него рассказывал. Мы все ближе к нему. Это такой некий симбиоз, когда у вас есть камера DJI с подвесом, и она находится внутри смартфона. Будет ли этот робот-фон продаваться в России, пока неизвестно. Помимо вот этой камеры, которая выдвигается из смартфона, также есть еще телевичок и ультраширокоугольная камера. Естественно, это будет стоить дороже, более $2000. Но это флагманский смартфон с Snapdragon 8 Elite Gen 5 внутри и большой аккумулятор на 7060 мАч. Компания Oppo, кстати, запустила свой смартфон Oppo A7 Pro Max, и интересен он тем, что там аккумулятор на 10000 мАч. Чтобы вы понимали, 10000 это в два раза больше, чем iPhone 17 Pro Max и Galaxy S26 Ultra. А еще базовые характеристики Redmi Note 17 утекли в сеть. Это будет смартфон с очень большим экраном, 6,99 дюйма, практически 7, и большим аккумулятором на 7700 мАч. Один из новых флагманских смартфонов тоже грядет, это Redmi K100 Pro. Внутри топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, и дисплей будет аж 185 Гц. Для сравнения, на топовых айфонах и Samsung 120 Гц. Что касается компании Samsung, она представит новый тип памяти LPDDR5X PIM для искусственного интеллекта. Напомню, кстати, что благодаря памяти у Samsung прибыль составила 1800% за первый квартал 2026 года. Еще из интересного, компания Honor планирует в ближайшее время презентовать новую версию операционной системы. Это Magic OS 11 на Android 17. Я думаю, что это будет приурочено как раз-таки к запуску робот-фона, то есть 12 августа. Очень интересно посмотреть, что там будет нового. А вообще мы все говорим про 5G, когда 5G, а вот по исследованиям только 25% Android-смартфонов в России готовы сейчас к использованию 5G. Насколько я знаю, в некоторых городах уже 5G работает. Я бывал в Мурманске несколько недель назад, и там у меня ловило 5G. Это все самые интересные новости из мира гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Но мы с вами не прощаемся, потому что примерно через час я буду готов ответить на ваши вопросы. Поэтому, если вы все-таки в раздумьях, новый iPhone, Samsung или китайцы купить, интересуетесь, спрашивайте. Если вы хотите, может быть, планшет себе какой-нибудь приобрести, тысяч за 20, за 30, или вас интересует новое складное устройство под названием Galaxy Z Fold 8, или у вас вообще, в принципе, есть 5000 рублей, и вам нужно купить часики или наушники, любые вопросы прямо сейчас при помощи приложения Радио Рекорд присылайте. Через час мы на них ответим в эфире Рекорда с вейкаперами.
1: Техноблог. По пятницам. В вейкаперах. На Рекорде.

0: Всем доброе утро, у нас 8.00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы с вами на рекорде. Напоминаем, в этом часе мы играем, поэтому мобильное приложение рекорда вам очень даже понадобится. Нужно будет писать «игра» только туда с девочками сегодня. Парни, устанавливайте, в понедельник с вами тоже будем играть. Может, во вторник, может, в среду.
1: Все равно бывает, что 2-3 парня напишут
0: «игра». Да, «игра».
1: Хотят, все равно хотят играть.
0: Так, мы переходим к новостям. Есть интересное, причем это видеоролик определенный, там парень заснял, как его в офисе каждое утро зачитывают денежные мантры. Читают мужики. В наших социальных сетях этот ролик уже есть. Сотрудники хором повторяют фразы, которые, по мнению начальника, притягивают деньги. Вот. И парень говорит, надеюсь, это работает как-то.
1: То есть просто работать они уже не хотят.
0: Они проработались уже, видимо. Возможно, руководитель девушка. Я не знаю, но нужно уточнять.
1: Это же насколько бизнес должен идти ко дну, что они такие, ну только мантры нам помогут.
0: Или наоборот, все хорошо, они такие, это мантры нам помогают. Давайте продолжать
1: может
0: это делать.
1: Быть.
0: Давайте ничего рушить не будем, ломать не будем. Вот оставим этот ритуал ежеутро.
1: Неплохо. Ну, вот. И поэтому зарабатывают.
0: Да, и мы будем обсуждать про ритуалы. Любые вообще. Вы рассказываете нам про свои ритуалы. У нас есть варианты в голосовалке? Например, ужин всей семьей.
1: О, да, есть.
0: Ритуал? Такой. Да, да, есть такое. Кофе утром. Тоже ритуал определенный.
1: Кто-то я уже его в сотый раз говорю, у меня есть знакомая. Она вот если кофе не пьет, значит не работает.
0: Все, да, есть же вот такие какие-то паттерны, назовем их так, современным языком. Вот без которых ты чувствуешь, что что-то не получится и не удастся. Вот это мы и будем обсуждать. У меня есть такая тема. У меня в автомобиле есть такой режим эко, он называется.
1: Эко?
0: Да, я его никогда не включаю.
1: В смысле эко? К тебе садятся девочки, а выходят уже беременны? Мало ли, может, у тебя передвижная клиника.
0: Нет, я перевожу эко-активистов просто. Они за зеленое.
1: Ешь только растительную пищу.
0: Да-да-да, когда мне скучно. Вот, и он активируется у меня постепенно. То есть он горит желтым, когда не выполнено некоторое количество условий в автомобиле. А там банально до температуры в салоне. То есть он такой, достаточно сложный. Там пристегнут ли я, он все это определяет автоматически. И я жду, пока загорится оно зеленым, этот режим. И я такой, о, значит, с тачкой все в порядке. А в инструкции так и написано к автомобилю. Если режим эко активен, с вашим автомобилем все вообще отлично.
1: Ничего себе.
0: Вот такая история. Я жду, пока он загорится. И я так смотрю по сохранности моего автомобиля.
1: То есть сам автомобиль тебя как-то...
0: Да, он мне дает зеленый свет. Зеленый свет говорит, все, Никитосик, мы сегодня в сервис не поедем.
1: Ты стоишь на работу, опаздываешь, он такой, братан, не сегодня.
0: Эко красное.
1: Да.
0: Сорян, сорян.
1: Уже прикольно.
0: На столке с друзьями по определенным дням.
1: Да.
0: Все это. Главное не перейти сейчас в...
1: Скажем, что, банальное употребление чего-либо?
0: Например, монетка в море, да?
1: А, вот эти приметы ты
0: приметы, да. Не переходим в приметы, а в ритуалы конкретные. Обсуждаем их. Расскажите нам про свои в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Мы продолжаем обсуждать ваши ритуалы определенные. Вот, например, админ Фиш пишет. Секс с утра, часов 7, и неважно, где проснулся.
1: И неважно, с кем.
0: Ну, видимо, да.
1: Поэтому просыпается, люди от него сразу убегают.
0: Проснулся где-то, да, в доме престарелых.
1: Он проснулся? Нет. Давай тихо выйдем. Я проснулся, бежим.
0: Не, подожди, места могут быть абсолютно разные.
1: В лесу такой. Ну, значит, шишка.
0: Белки такие запаниковали. Так, граф Чесночников. Мой ритуал – это посещение усадьбы каждые выходные. Граф едет отдыхать у барина.
1: Ого.
0: Замечательно.
1: Мощно.
0: Замечательно. Пенная после работы у нашего слушателя. Ну, сегодня, кстати, день,
1: ванна,
0: день
1: я надеюсь.
0: Пенного. День пенного ванная, да. Все верно. Так, Мари пишет. Каждую пятницу мы с подругой вечером после тренировки идем гулять по центру города, смотрим на закат, потом возвращаемся к исходной точке. Маршрут всегда примерно одинаковый. К концу прогулки получается около 14 тысяч шагов.
1: Красиво, полезно.
0: Хороший ритуал, хороший, действительно. Так, Александр, мой ритуал такой. Перед работой погулять с собакой. Но так как дети попросили купить им собаку, чтобы они с ними гуляли, ухаживали, но ритуал перешел почему-то на меня. Я с утра наблюдаю этих мужчин, парней, которые, ну, как бы, да.
1: Да, в кавычках, с не своими собаками.
0: Да-да, странно, когда идет такой бугай здоровенный, просто 2 на 2, наверное. И такой шпиц, маленький гуляет.
1: Малюсенький.
0: Он нагибается, он даже не может своими толстыми пальчиками, я сейчас про бугая 2 на 2, схватить в мешочек вот эти вот испражнения этой собаки, потому что, ну, ё-моё, как я мог себе такое завести?
1: Мне кажется, что надоест скоро мужчинам таким выгулять. Он просто сразу собаку в пакет положит. Делай там все свои дела, бесишь.
0: Не, можно проделать лапки в пакете, да, чтобы вот он гуляет, гуляет, хоп, и сразу.
1: Либо кормить ее кормом в пакетике, чтобы все сразу там обволакивалось. И этими просто как...
0: Ну, вообще, да, с пониманием как-то я отношусь к этим мужчинам с утра, которые поспали бы еще эти минут 30-40, да, как минимум. Мужики, мы с вами, знаете, друзья, обсуждаем ваши ритуалы. Рассказывайте про них, да. Важны не приметы, а ритуалы.
1: Да, вот именно, что вы делаете прямо. Вот как вот мы каждый год с мужиками ходим в баню.
0: Ритуал, да. Да, вот мы каждое утро со Стасом видимся, например, на работе. Это ритуал, да, да, определенно.
1: Это работа.
0: А, не считается.
1: Да.
0: В общем, что-то другое. Рекорд.
2: Реклама. Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Sequoia Park – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Park – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
6: Аквапарк «Океанис» – приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Угрейн 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: О, мама мия!
2: Ты была в Италии?
1: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
3: Группа «Ума Турман» на маркете «Маркета». 8 и 9 августа на Нижегородской ярмарке будет большой летний фестиваль от Яндекс.Маркета. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-7700-776-850. 119-021. Москва, улица Муров, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: «Мамма Мия». С 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
6: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузгерман. КОСЗ КМ Ситистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
8: За ними стоят серьезные люди.
7: Но с Петром Рыковым, как за каменной стеной.
9: Опять кого-то спасать?
7: «Кордон». Новый сезон. С 10 августа в 18:00 на ТВ3. 16+.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
11: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280 82 42.

0: вот прямо сейчас точно открываем мобильное приложение Рекорда, девочки, и пишем слово «Игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире, своим коллегам привет передать, семье и так далее, забрать приз, конечно же, что важно от вейкаперов и Радио Рекорд. А мы пока обсуждаем ваши ритуалы, какие они у вас есть. Итак, у меня ритуал после работы, час отдыха, потом спорт. Отличный ритуал.
1: О, отлично.
0: Прекрасный, прекрасный. Утром, выходя из дома, смотрю на небо и говорю: «Доброе утро, мир, ты прекрасен», и сразу настроение хорошее у Юлии, например.
1: То есть сразу послание в космос,
0: да,
1: туда.
0: Сразу программирование себя на все, да, хорошее. Ну, почему?
1: И
0: работает.
1: Космос такой: она поздоровалась, хорошо.
0: Все, ты сегодня в прибыли и богатстве.
1: Да, а представляешь, один раз ты поздоровался, и космос такой: что случилось?
0: Да,
1: и будет подавать ей знаки, мол, поздоровался.
0: Нам надо поговорить, я не понимаю, намеков, да, начнется. Я напишет: мой ритуал в будни утро — выпивать стакан горячей воды. В пятницу и субботу вечер — бокал ледяного пенного смузи или вино. Ритуал?
1: Ну,
0: вообще считается, конечно, ритуалом точно.
1: Оправдал. Ритуал? Все, сойдет.
0: Не, по теме, по идее.
1: Ну да.
0: А какой? Он же может быть разный, этот ритуал. Вот, Димка говорит: помни, большими буквами написал всем. Проснулся — насыпь в миске корм кошки и собаки, они сами себя днем не покормят. Ритуал.
1: О, точно.
0: Угу. Так, поехали дальше. Мой ритуал с утра, пишет Константин: одеть один носок, а второй держать в руках и смотреть в пустоту минут 10.
1: То есть ты наполовину уже ушел на работу, потому что в носке, а наполовину ты еще дома, как будто бы раздеваешься.
0: В этот момент, он пишет, многое понимаешь в жизни, но все равно идешь на свою любимую работу, большими буквами, всем позитива.
1: Вот к разговору о предыдущем сообщении про корм, да, вот друзья наши меньшие животные, они, ну, создают много же ритуалов. То есть ты раньше жил обычной жизнью, там, вставал, выпивал кофе.
0: Неинтересный, давай скажем,
1: да,
0: так.
1: То сейчас у тебя вот есть дополнительные вот эти функции, которые становятся ритуалом. И ты придумываешь им новые фишки, я думаю. Ты раньше просто насыпал.
0: Светлана у нас спрашивает: каждый день ходить на работу считается ритуалом? Или это жертвоприношение? Всех с пятницы. Прекрасно. Скорее второе, Свет. Ну,
1: прикольно.
0: Все очевидно.
1: Смотря какая работа, опять же.
0: Это для существования ритуалов мы ходим на самом деле на работу.
1: Эй, ну мы же любим свою работу, наверное.
0: Так, граф Чесноков пишет. А еще граф полюбил гулять пешком. Он пишет про себя в третьем лице. Вот. По делам еду, а обратно врубаю Цветкова, Гуапсай или записи Юшкиной. Юшкиной есть записи. И часа на 3-4 дохожу до дома. Она тебе что-то скидывала?
1: Знаешь, у нее подкаст. Меня зовут Виолетта.
0: Всем привет.
1: Да, и рассказывают совершенно другие вещи, которые мы никогда не слышали на Рекорде.
0: Да, не на сухую, конечно, подмечает граф. Полезное с приятным, говорит.
1: Не на сухую.
0: Кардионагрузка и хорошее настроение обеспечены на 100%. Но он держит себя в балансе. Посмотри, не на сухую, конечно, говорит о том, что, ну, явно это не вода. Да, мы все это понимаем. Кардионагрузка.
1: Гаттарейд, я надеюсь. Энергетический напиток.
0: Колданул в мою сторону Гаттарейд.
1: Да.
0: Не отбивать как-то заклинание.
1: Не, не надо. Авада Кедавра.
0: Так, ты давай здесь без этих заклинаний. Нельзя в них Хогвартс.
1: Я без палочки, все нормально.
0: Расскажите про свои ритуалы, друзья. Пишите их в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсети.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В МИД России заявили, что заигрывания Армении с Украиной вызывают сомнения в готовности Еревана к союзническому сотрудничеству с Москвой. По словам представителя ведомства, армянские власти, прикрываясь диверсификацией, вводят в заблуждение партнеров по евразийской интеграции и собственных граждан, а также пытаются выстраивать отношения с Россией через шантаж. В Роспотребнадзоре объяснили, как вернуть деньги, если после поездки на арендованном самокате необоснованно списали средства за штраф или парковку. Ведомство советует запросить у сервиса документы, которые подтверждают начисления, направить письменную претензию и сохранить все доказательства, переписку, фотографии и маршрут поездки. Если вернуть деньги не удается, спор можно решить через суд. В Испании предупредили о возможной новой волне нелегальных мигрантов в Анкуа-Сеута до 15 августа. По данным СМИ, в соцсетях распространяются призывы к массовому пересечению испанско-марокканской границы. Власти Марокко заявили, что готовы сотрудничать с Испанией для пресечения попыток незаконного пересечения границы. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
4: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club – кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
13: Дэнс лето
14: на рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде. Полиглотка.
1: Как и обещали, будем играть. Играем сегодня с Мариной. Марина, привет.
2: Привет.
1: Из какого ты города?
2: Из Звенигорода.
1: Круто. Смотри, мы здесь обсуждаем ритуалы наши, ежедневные, ежеутренние и так далее. Есть у тебя какой-нибудь свой ритуал, который ты обязательно должна выполнить?
2: Конечно. Каждое утро у меня начинается с кофе.
1: Так.
2: Вот. Ну и, конечно же, со своих процедур, чтобы настроиться на день.
1: Свои процедуры.
3: Как завалировать свои процедуры.
1: Мальчишки,
3: неплохо.
1: Ну, классно, это хорошо. У нас игра, она называется «Полиглотка». Мы тебе что-то скажем сегодня на японском. Оба. А тебе нужно определить, где для тебя комплимент. И если ты выбираешь комплимент, то приз от Вейкаперов и Радио Рекорд твой. А правила понятны?
2: Да.
1: Все, тогда поехали. Стас, начинай.
4: Мосибино теги тазуны раретара. Атасиват ада аната. Но на наме агарадесио.
1: Так, что-то было понятно тебе?
2: А слова нет.
3: Так и мне непонятно.
1: Он сам не понимал, что говорил. Ладно, тогда может быть...
3: Сейчас Никита тебе просто скажет.
1: Ку аната вахока но хитоби какуко. Адасуро кибо до хакяри мадисая. Юарука нинуро котуга дамакяси.
3: Сейчас, подожди, дамбит, будет рэпчик.
1: Все. Так, ну наши что? Фразы, Марин, прозвучали. Теперь выбирай сердце.
2: Второе.
1: Выбирай второе? Сердце, Марин. Что сердце говорит?
3: А?
1: Марин, что сердце твое говорит?
2: Второй вариант.
3: Второй вариант, значит, говорит сердце. Уверенно, да.
1: Ты прислушайся.
3: А там точно сердце с тобой разговаривает сейчас?
1: Послушай, сердечко, внимательно свое. Что говорит?
2: Японский я не знаю.
3: Так мы не знаем.
1: Кто? Какой вариант? Ну, Марина.
3: Один или два?
2: Ну, давайте один.
1: Ну, наконец-то отгадала, мы тебя поздравляем.
3: О, как сердце-то у тебя подсказывает
1: это
3: тебе.
1: Это правильно, Стас, что да. ты сказал, Марина?
3: Я сказал, если меня спросят определение красоты, то я просто назову твое имя.
1: А, ну посмотри, какая красота была на японском. А я лично просто напомнил весам их гороскоп. Вы сегодня можете помочь другим увидеть свет в конце тоннеля. Вот что я сказал.
3: Очень грустно.
1: Марин, мы тебя поздравляем. Приз твой, можешь передать привет и кому хочешь.
2: Я хочу передать привет своей сестре, которая приехала из Тюмени. Я очень рада. Увидимся.
1: И мы очень рады. Да, друзья, да. Ловите розыгрыш в прямом эфире. Передавайте сестрам привет, если они приехали из Тюмени.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
5: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 2808242.

0: обсуждать ваши ритуалы ежедневные, которые есть. Может быть, они не ежедневные даже, а там ежемесячные какие-то. Вот Рус пишет, 12 лет рабства. Это он про работу, если что.
1: Жестко.
0: Давно отменили уже рабство, насколько мне известно. Так, поехали дальше. Есть следующий ритуал. Слушаю вейкаперов на протяжении уже многих лет. Всегда хорошее настроение, классная музыка. Привет вам всем. Вот, Усолью Сибирскому. Вот такое еще Вадим написал. Многие пишут про вейкаперов, и что мы являемся утренним ритуалом для многих.
1: Это хорошо.
0: Это ответственно, я вот задумался. Мы же реально, мы здесь вас не видим. Мы как будто бы между собой общаемся. А это ответственность.
1: Да, нам не нужно никаких подношений, жертв.
0: Каждая твоя шутка может кого-то обидеть, я подумал.
1: Да ладно.
0: Целый пласт населения, каждая твоя шутка.
1: Так я же никого стараюсь не обижать.
0: Ну ты стараешься, не получается.
1: Так, друзья, уважаемые, те, кто меня слышит, если вдруг получилось так, что что-то из мною сказанного вас обидело, не обижайтесь.

0: Это не вам конкретно. Это, возможно, про ситуацию какую-то.
1: А Лешенька, сынок, голосовое прислал. Надо послушать.
2: Доброе утро, парни, еще раз.
1: Привет.
2: А, Аньки в эфире нет, поэтому, наверное, можно такой чисто пацанский ритуал, да. Я вот каждое утро беру яички в руки и начинаю их катать по столу, проверять, вареные или нет. Ну, потому что давно в холодильнике лежат непонятно какие.
0: А что ты? Ты при Ане мог это сказать? Я думаю, что там совпадают ритуальчики.
1: Кстати, вот у Алешенька, сынок, наш слушатель, регулярно записывает голосовые. Я считаю, это его ритуал определенный. И наш, в том числе, уже становится тоже. Да. Как голосовые могут пройти без Алешенька?
0: То есть, получается, если для кого-то утро начинается с нашего голоса,
1: да,
0: то
1: да, да,
0: для нас с его голосом.
1: Конечно же. Так, а мой ритуал — проснуться в 6:30 утра. Андрей пишет, умылся, сварил кашу, состояние роли вообще не играет. Даже после хорошего проведенного вечера каша на завтрак 23 года подряд. Каждое
0: ого
1: утро. Вот это ритуалище. Я слышал про кашу, что многие... Но настолько, как Андрей, каждое утро 23 года.
0: Красавчик. И не надоело же.
1: Угу, угу. А Алексей пишет, доброе утро, вейкаперы. Мы с пятницы до воскресенья уезжаем на лодках, на рыбалку и обнуляемся. Вот наш ритуал. Замечательный мужской ритуал.
0: Возьмите нас с собой.
1: Когда в следующий раз? Откуда выезд?
0: Тоже хочется на лодке где-то обнулиться.
1: Александр пишет, каждый вечер перед сном проверяю, установлен ли будильник, иначе на работу не получится попасть. Ритуал. Это важно.
0: Да.
1: Это важно.
0: Иногда случается магия в этом ритуале, и будильник, даже если он установлен, он такой, не пойдешь.
1: Бывает. Друзья, обсуждаем ваши ритуалы, какие у вас имеются. Пишите их в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсети.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Вейкаперы.
5: На рекорде.

0: У нас ровно 9:00 в Петербурге по московскому времени, и в этом часть Филипп ответит на ваши вопросы про гаджеты, про смартфоны, наушники, часы умные и так далее. Если вам нужно что-то у него узнать, пишите в чат мобильного приложения Рекорда, а мы в эфире, что успеем, у него, конечно же, спросим, и вы все это услышите. А также Радио Рекорд объявил лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу в Москве пройдет на сцену VK Stadium. Выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов, от ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Авинак, Сей2Кей и Гвоздь. Конечно, 31 октября, Москва, VK Stadium, «Пиратская станция Рагнарёк». Не перепутайте, все подробности уже давно на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту.
1: Вот и повод сгонять в Москву.
0: Да, да. К новостям актуальным. Девушки вовсю готовятся к медовому спасу.
1: Спасать мед.
0: Вот тебе смешно?
1: Мне нет.
0: А возможно, это сработает и с тобой, их ритуалы, которые они проводят. Мы же ритуалы обсуждаем, в принципе.
1: Да.
0: Они надеются найти жениха на фоне роликов, где у многих это получилось. В чем суть? В прошлом году девушки мазали подошву своей обуви медом.
1: Медом.
0: И в этом году уже, до начала этого медового спаса, уже те, кто мазали, вышли замуж. И, естественно, все свои результаты все опубликовали в сети. Говорят, девочки, у меня сработало. И это народный обряд, говорят, что намазать подошву обуви медом, тогда к ней будут липнуть женихи. Вот такая история.
1: Конечно же.
0: Сейчас все будут скупать мед, мазать подошвы свои, и девчонки все будут замужние.
1: Дело, наверное, не в том, что это интересная девушка, вполне симпатичная, и она просто понравилась парню. Нет, это именно мед.
0: Только мед.
1: Вполне возможно, она намазала подошву медом, налетели пчелы, укусили в нужные места, там поднабухло, и парни такие: о, какая красотка.
0: Какая пятка.
1: Да. Или это хозяин пасеки, которую она разнесла своими ботиночками. Он ее догнал, она говорит: какой вы классный. Он говорит: какая ты классная.
0: Не, ну смотри, отрицать же тоже мы этого не можем. Может быть, где-то там чего-то как-то и происходит. Намазать подошву медом, и все, и ты замужем.
1: Кто мы такие, чтобы спорить с силой меда? То я против прополиса не пойду, понятно? Все, что делается, это вечно.
0: Никто против прополиса не пойдет.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Вот знаете, когда вы начинаете что-то новое, вы обязательно пройдете 4 стадии освоения навыка.
2: Так.
1: Вот интересно. Что-то хотите новое попробовать? Mm-hmm. Главное не бояться. Смотрите, это проходит абсолютно все. Это бессознательная некомпетентность, это раз.
2: Так, сейчас приложу сразу на новое.
1: Mm-hmm. Это есть. Потом идет сознательная некомпетентность, то есть mm-hmm. вы осознаете, что некомпетент. Так. Потом сознательная компетентность приходит, ага. Это третий этап. И четвертый, бессознательная компетентность, когда вы уже делаете это на автомате, а дальше все. Только развиваете. Поэтому, если какой-то новый навык хотите освоить или что-то, какое-то дело, профессию и так далее, главное не бояться.
2: Надо записать все 4 стадии, чтобы я потом мог их объяснить, потому что она пока брыкается. Я говорю, я не умею так вязать узлы. Получается, у меня неосознанная некомпетентность.
1: Как заявляют исследователи, люди, которые, собственно, вывели эти навыки, они говорят, самое сложное это на первых 2 этапах. Это бессознательная некомпетентность, mm-hmm. когда очень много всего надо изучить, знать, уметь, и на тебя вот это все давит, и лень плюс ко всему. И сознательная некомпетентность, когда ты, сколько же я не знаю еще, ё-моё, как это долго изучать. Далее проще. Главное 2 этапа этих пройти.
2: То есть я научусь подбирать плети.
1: Да,
2: все хорошо.
1: Следующий факт. У самок виргинского опоссума ничего.
2: Какого виргинского?
1: Виргинского опоссума. Поговорили о серьезном, теперь о забавном. Опоссума нечетное количество сосков. От 9 до 17.
2: От 9 до 17.
1: Чаще всего 13. Вот, знаете, если вы встретили виргинского опоссума, то это можно как минимум поугарать на них.
2: Интересно, они хвастаются?
1: Самки?
2: Он приходит и говорит, у меня 9. Все-таки, о боже мой, какая она классная. У меня 18.
1: Нечетное. Не может быть 18.
2: Первое с четным количеством. Представляешь, она изгой.
1: Ну, в общем, да, интересно.
2: Ты лохматая, симметричная дрянь. Иди отсюда.
1: Уильям Гриффит Уилсон был такой. Он соучредителем являлся анонимных алкоголиков. Обществом этим масштабным, откуда это все пошло. Он не пил алкоголь в течение 36 лет. И, будучи при смерти, попросил виски. Получил отказ и умер трезвым. Вот такой факт.
2: Последнюю волю умирающего.
1: Последнее, да, его желание было: можно, пожалуйста, виски? И все говорят, нет, ты же соучредитель анонимных алкоголиков.
2: Ничего. Говорит, а я вам не скажу.
0: Рекорд. Реклама.
3: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L, турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
7: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
8: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
9: Утро в семье Драйвовых.
10: Пора вставать в школу.
11: Так он давно уже собран. В школу скоро все академия. Дети разбудят сами.
12: Набор уже открыт.
13: Погнали!
14: Академия, картинг, школа, кафе, мойка. Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11, корпус 1.
15: Без возрастных ограничений.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Мы вас просили рассказать про свой ритуал, и мы продолжаем читать ваши сообщения. Какие же ритуалы все-таки у вас имеются? А, так, Александр вот пишет. Каждый день вечером, я если на работе, то днем уже почти год я сажусь за прописывание китайских иероглифов.
1: Так, зачем?
0: А еще каждый день с 2007 года слушаю рекорд. Вы намного лучше Азии Минус. Мы не знаем, что такое Азия Минус. Группа, у меня группа такой ассоциации.
1: Это типа каламбур. Вот, китайский иероглиф. Интересно, а что ты тренируешь? Именно написание, то есть каллиграфию или прочтение?
0: Ты же хочешь вступить в этот клуб? Ты тоже что-то
1: тренируешь? Нет, я просто, ну мне интересно. Ты же в курсе, да, что это лютое мастерство каллиграфии. Вот именно, они же там как-то держат кисть по-особенному. Именно выведение.
0: Мазок должен быть ровный.
1: Да, выведение всех знаков. Ну это много.
0: Максим пишет, мой ритуал — принимать таблетки каждое утро и вечером после инфаркта. Максим, береги здоровье.
1: Да, будь здоров.
0: Ритуал всем, который нужно ввести, это беречь свое здоровье. Хотя бы периодически. Хотя бы вот с понедельника по четверг, я считаю.
1: Почему считаю?
0: Там дальше пятница, суббота. Так, мой ритуал. Денис рассказывает, поливаю каждую среду денежное дерево. Разговариваю с ним только с добрыми мыслями, добрыми словами. Потом прошу денежек. И вуаля, через пару дней что-то прилетает на карту. Как это работает? Говорит, не знаю. Второй год с цветами общаюсь. Интересно. А мы тут над медом смеялись, что девчонки подошву мажут, да?
1: Не, ну...
0: А потом женихов находят. Денис, денежное дерево поливает.
1: Ну ты не путай. Денежное дерево и какой-то там мед. Представляешь, дерево начнет ставить условия. Хочу подружку.
0: Ну это интересно. Кстати, мало ли. Вот мы же не знаем, как это работает. А это может быть как-то работает.
1: Самопрограммирование.
0: Тоже вещь. Первое, что делаю с утра, в будни включаю вейкапер. Мадаврик пишет, на работе надо обязательно полчаса потупить. За чаем или кофе, с бутербродом. Это не важно. Иначе не заставить себя работать вообще. Вот это ритуал замечательный. Все прекрасно в этих ритуалах.
1: Прекрасно. У меня были пара знакомых, которые приходили на работу, и вот минут 10 реально ничего не делали. Им сначала начальник предъявлял, мол, почему? Он говорит, не мешай. И вот он проходит эти 10 минут, и человек отлично потом работает.
0: Женя, вот у меня, говорит, 2 недели назад появился новый ритуал, скидываю ваши опросы в свою группу какую-то, забирает, просто копирует.
1: Так.
0: Не шарю, как там чего настроить, поэтому пока не презентую публике, говорит.
1: Поэтому пока никто не отвечает.
0: Поэтому у меня никто не голосует.
1: Ну да, странно.
0: Каждое воскресенье отключаем телефон, Лилия пишет, и уделяем время семье и детям, называя этот день «День семьи без интернета».
1: Это, вот это козырная штучка.
0: Неплохой
1: вообще.
0: Достаточно ритуал, да. Мне кажется, сближает семью достаточно, да. И пообщаться есть возможность. И все знают, что есть такая история в семье. Круто, круто.
1: Слушай, ну прикольно.
0: Берите на заметку ритуалы, которые выполняют наши слушатели, и расскажите про свои, если они имеются в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ. Документ предусматривает замену единого госэкзамена на государственную итоговую аттестацию. Автор инициативы Нина Останина считает, что действующая система требует пересмотра, в том числе и с высокой конкуренцией между выпускниками с высокими баллами ЕГЭ и победителями школьных олимпиад. Путин объявил благодарность коллективу АвтоВАЗа за вклад в развитие автомобильной промышленности и достигнутые трудовые успехи. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов. В этом году предприятие отметило 60-летие, а с момента запуска производства выпустило более 32 миллионов автомобилей. Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснений из-за истощения запасов американских ракет, сообщили западные СМИ. По данным источников, нехватка крылатых ракет большой дальности и средств ПВО стала одной из причин, по которой президент США отказался от дальнейших массированных ударов по Ирану. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: А в гиперленте акция «Скидка дня». С 7 по 9 августа минус 50%. На все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
4: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
5: Лента. А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campagetto.t2.ru.
9: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
11: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Дэнс лето!

0: Как и обещали мы, как и обещал Филипп, он будет отвечать на вопросы, которые вы спрашивали у него про гаджеты. Фил, привет.
1: Да, всем привет, здрасте.
0: Поехали. Филипп, стоит ли менять Honor 400 Pro на 600 Pro?
1: Ну, обычно соседние поколения менять прямо нет необходимости, поэтому, ну, если прямо не горит, то ничего глобально не поменяется.
0: Наушники Samsung Galaxy Buds 3 FE, так понимаю, или OnePlus Buds 4, телефон Samsung?
1: Ну, мне точно больше нравятся OnePlus-овские наушники, поэтому я выбираю их.
0: Угу. Поехали дальше. У меня сейчас Huawei Mate 20 Pro. Что можете порекомендовать до 50 тысяч рублей с хорошей камерой?
1: До 50 тысяч рублей, на самом деле, особенно камеры, это так и не купишь хорошие, потому что они все-таки начинаются постарше. Но за 50 тысяч рублей можно зайти там и посмотреть объявления, если люди что-то продают. А там наверняка будет что-то от Vivo, типа Vivo 200 Pro или Vivo 200 Pro Mini. Вот это нормально подойдет. Но вообще за 50 тысяч вот именно в магазине хороших камер вот именно нет.
0: Подскажите, пожалуйста, какой лучше выбрать телефон? Huawei Pura 80 Ultra или Sony Mark 8?
1: Ой, это вопрос сложный. Оба смартфона в целом на любителя. Sony прямо очень сильно любителя, поэтому я бы рекомендовал все-таки здесь. Из этого выбора я брал бы Huawei. Sony прям дороговато будет и больше для фанатов.
0: Ага, а вот здесь такой вопрос, опять же, он похож на прошлый. У меня Pura 70, думаю поменять на Pura 90 серии или присмотреться к серии Honor Magic. Вот такой вопрос.
1: Смотри, важная штука. Pura называется Pura.
0: Pura?
1: Вот. Да. Что касается 70-ки, вот сейчас вышло как раз 90S Pro Max. Разница будет по фотографиям, по аккумулятору, поэтому если есть желание, можно поменять, тем более, что Pure 90 Pro Max не такая дорогая. Что касается Honor, то здесь, наверное, я не могу сказать, что прям есть какая-то необходимость менять. Honor тоже очень хороший, безусловно, и вот там есть Google сервисы, и по цене примерно как 90S Pro Max, вот, поэтому надо просто тут выбрать для себя, можно менять, вот, хотя глобально разницы, конечно, не будет.
0: Вопрос к Филу. Какие смарт-часы выбрать для ребенка 7 лет? Цена, качество важны.
1: Ну, ребенку, честно говоря, что? Ребенку, как бы, часы, чтобы что? Вот, мне кажется, что тут надо какие-то покупать просто фитнес-трекер, типа Mi Band'ов, чтобы это было. Во-первых, ребенок, скорее всего, их теряет, вот, поэтому, чтобы не было жалко, вот, за 4 тысячи купить Mi Band, и будет вообще отлично.
0: Так, что скажете по поводу смартфона Poco F8 Ultra? Стоит своих денег? Или, может, подскажете что-то с похожими характеристиками подешевле?
1: Ну, он стоит про 50 тысяч рублей. Это, наверное, один из самых интересных смартфонов за эти деньги. За эти же деньги еще можно посмотреть OnePlus 15. Он будет еще лучше, но его надо покупать уже на Алиэкспрессе. То есть это, соответственно, не просто пришел в магазин и купил.
0: Угу. Фил, вопрос на да-нет. Стоит ли покупать Vivo X100 Pro?
1: Да.
0: Отлично. Фил, спасибо большое за ответ на вопросы.
1: Спасибо, ребята, вам тоже.
2: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
5: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Паузбербанк. ОСЗК. МСТ-строй. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Обсуждаем ваши ритуалы, какие они существуют вообще, и скоро подводим итоги голосования. Вот Андрей пишет, мой ритуал — это Duolingo с 2022 года. Представляешь, Андрей уже полиглот, может разговаривать, наверное, на всех языках мира. Смотри, какой учит.
1: Так он должен был нам на испанском написать.
0: Вот реально, Андрей, с 22 года Duolingo, реально ли это работает? Вот мне всегда казалось, что Duolingo — это абсолютно бесполезная вещь.
1: Да, у нас только один человек еще тоже приверженец Duolingo.
0: Да, и не помогло ей это в Китае, насколько мне известно, вообще ни капли. Поэтому напишите где-нибудь, да, работает ли эта история или нет. Мне кажется, только с носителем разговариваешь, когда тогда это как-то все в голове остается.
1: Мне кажется, в Китае были проблемы не из-за языка у нее.
0: Алена пишет, раньше курила перед сном, потом бросила курить. Молодец, теперь каждый день перед сном пью чай с конфетами.
1: Раньше курила перед сном, бросила, теперь курю после.
0: Так, интересно, ну здесь главное, да, главное не набрать.
1: В принципе, бросай эту привычку.
0: Конфеты?
1: И конфеты тоже, кстати. Конфеты, ну, смотри, они не заменяют же. Если там много сахара, это же тоже вредно. Угу. Не, молодец, что бросила курить, это вообще отлично.
0: Екатерина пишет, а я каждое утро желаю удачи своему любимому мужу. Я знаю, что он это не услышит, но если вы передадите моему родному Витюнчику привет, он это почувствует. Заранее спасибо. Витюнчик!
1: Виктор! Виктори! Удача с тобой, давай!
0: Побед тебе сегодня, Витюнчик, от Екатерины и нас. У меня, Павел пишет, стандартный ритуал. Креститься около каждой церкви, когда проезжаю мимо.
1: Есть, да, такое. Замечаю такое.
0: В семье машина Subaru Levorg. Ритуал в том, что каждое утро обращаемся к нему. Доброе утро, Левушка. Ну вот, пожалуйста. О-о-о. Машинка все слышит, цветы все слышат и при этом работают, да? Это если мы сравниваем.
1: Ну, раз так, тогда и с умными колонками тоже надо уже здороваться.
0: Мария пишет, я уже 2 года таролог. Мой ритуал, каждое утро достаю карту дня, энергию дня.
1: Так, напиши нам, какая карта сегодня.
0: Вообще, можно и доставать для наших слушателей, да, в комменты, да, закидывать просто. Этим же можно делиться. Есть же девчонки, которые, и парни я даже, которые действительно там... Это как гороскоп. Ну, мы, да, не верим в гороскоп. Ну, все-таки, ай, ну сегодня у меня хороший гороскоп. Сегодня я поверю.
1: Есть предложение, если не забудет наша слушательница, то в понедельник написать нам, какая карта выпала вейкапером.
0: Конечно,
1: на
0: фотку можно сделать, комменты, да, закинуть в соцсети, рады, пожалуйста. Попробуем, так сказать. На въезде в деревню есть место и название ему «Шаманка». Проезжая мимо, нужно пошаманить. Ритуал вроде как Юрий написал. Что-то он
1: шаманить,
0: да,
1: люто давит.
0: Вот крутой ритуал. У Станислава из вейкапера говорит, из страна «Доброе утро». Ритуал — это на работе почти каждый день проверка троллейбуса перед выездом. Безопасность превыше всего. Я не знал, что водители проверяют общественный транспорт перед тем, как на нем выехать. Честно, не знал.
1: В смысле, про как его не проверять?
0: Ты сел, поехал?
1: Нет.
0: Ну, ты откуда знал?
1: Ну, это же машина. Но я как вечный пассажир, наоборот, так радуюсь, когда люди ответственно относятся к своей машине и на дороге.
0: Поэтому, знаете, вот все троллейбус, как минимум, нашего слушателя всегда проверен. Давайте подведем итоги голосования. Расскажите про свой утренний ритуал. Мы у вас спрашивали. Кофе утром, конечно, набирает топ-1, 60%. На втором месте у нас это вариант ужина в 7-7. Семьей. Замечательный ритуал.
1: О, да.
0: На третьем месте абсорбент перед тусовкой. Сегодня самое то.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
1: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: И у нас ровно 10.00 в Петербурге по московскому времени. Сегодня пятница, мы вам напоминаем. В этом часе факты не пропускайте, а также любовный гороскоп у нас будет.
1: Да, о, да.
0: Насколько он будет хорош сегодня? Насколько любовный будет?
1: Знаете, все, что бы вам не сказали, просто нужно перевернуть в сторону того, что все будет удачно. Допустим, написано, неудачный день для парочки. Значит, нужно позвать, вот, чтобы было трое.
0: Так, слушай, я нашел пост, который завирусился в сети, и он очень интересный. Я не знаю, насколько это правда.
1: Но не выйти?
0: Я считаю, нет. Но наши слушатели должны знать. В общем, есть факт, написал один из пользователей сети. Вот вам факт, пишет, с которым вам придется жить всю жизнь. Добавки в йогурте, типа кусочки яблока, груши и так далее, это не яблоки и не груши, а кабачок. Представляете? Так как кабачок имеет нейтральный вкус, то его просто держат в соответствующем сиропе. На сегодня говорит все. Только не говорите, что вы знали. Я все равно не поверю.
1: Вот вы сволочи.
0: Надо проверять.
1: Я это говорю, не манго?
0: Это вот прям горяченная новость. Они у нас тоже впереди, но я считаю, нужно заморочиться и проверить.
1: Там по цвету и консистенции не понять же ничего.
0: Есть еще одна. Один фактик от другого уже, который написал ему комментарий. Так. Баунти делают из тертой морковки, которую вымачивают в кокосовом сиропе.
1: Не, ну это точно уже вроде.
0: Точно вымысел,
1: да? Ну, я думаю, что да. Потому что кокосовая стружка довольно-таки недорогой продукт. И я думаю, что это все-таки кокос. У морковки другая структура, я надеюсь.
0: В общем, эти посты сейчас вирусятся в сети. Все начинают проверять, действительно ли это кабачок.
1: Тогда надо уже баунти не райское наслаждение, а сельское наслаждение.
0: Тогда баунти нужно всем передаривать.
1: Морковонти.
0: Нужно, да, оставлять баунти, когда приходишь куда-то. Говорить, вот вам баунти, пожалуйста.
1: Вы приезжаете на дачу, а бабушка уже эти шоколадки советует. Хочу, чтобы морковка взошла. Просто разбрасывает.
0: Ну, вообще интересная теория, да?
1: Да. Вот. Не, но то, что во многих продуктах заменяют и якобы... Это, знаешь, как с яблочным соком. О, вернее, с любым соком.
0: Везде яблочный.
1: Да, везде. Но их обязали, если есть яблоко, рисовать яблоко на картинке.
0: И они его маскируют.
1: Да, куда-то.
0: На красной упаковке красное яблоко, у которого не видно границы.
1: Поэтому надо читать состав.
0: Да, обязательно читайте состав продуктов. Вейкаперы. На рекорде.

0: чаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Надеюсь, про звезды, а не про то, что я подумал.
2: А про что еще может быть?
1: Про пенный смузи.
2: Нет, про пенный смузи мы и так достаточно знаем, и нам это не нужно.
1: Так.
2: Итак, поехали. Чем звезда больше, так, тем меньше срок ее жизни.
1: О, грустно.
2: Да, поэтому вот красные гиганты, огромные звезды, они светят ярко, но, к сожалению, и все, взрываются.
1: Гиганты.
2: Превращаются. Ты в курсе, да, что типа... белый карлик — это окончание маленькой звезды.
1: Да, вот он, да, я вот слышал.
2: Классно. Наше солнышко превратится, правда, в красного гиганта, по всем подсчетам.
1: Это очень не скоро.
2: Ну, относительно космоса довольно-таки скоро. Пора бы уже собирать вещички.
1: Переезжаем.
2: Да, потом могут превратиться в черные дыры.
1: Неплохо.
2: Вот. Самые холодные звезды — так называемые коричневые карлики. Если бы Юпитер, планета, был бы чуть-чуть массивнее по массе, то он бы вот как раз был бы такой самой звездой, коричневым карликом.
1: Mm-hmm.
2: Он же газовый.
1: Да.
2: Все газовые. Ты в курсе, что с плотной атмосферой только первые 4 планеты, остальные все так, воздух. Ни о чем. Пульсары — это особый тип нейтронных звезд, вращающихся вокруг своей оси со скоростью до 500-700 оборотов в секунду.
1: Ничего себе.
2: Это такая каруселька, я тебе скажу, что просто вот ад. Ну, а есть еще, кстати, вот мы думаем, что звезды — это все время одиночный объект. Нет, есть двойные звезды и тройные. Что это значит? Это значит, зарождаются две звезды, и они вращаются вокруг одной общей оси, вот рядышком друг с другом. Ну, а вот, я говорю, ученые нашли тройные звезды. Даже есть четверные, а где-то есть пятерная звезда.
1: Ничего себе. Кстати, скоро затмение. Я читал в новостях.
2: Солнечное, да.
1: Солнечное затмение. И, по-моему, вся Россия может его увидеть.
2: Будем смотреть?
1: Конечно.
0: Рекорд. Реклама.
3: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
4: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
5: Группа Ума Турман на маркете маркета. 8 и 9 августа на Нижегородской ярмарке будет большой летний фестиваль от Яндекс.Маркета. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Муровфунзе, 11, корпус 2. 0+.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
7: О, мама мия!
8: Ты была в Италии?
7: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
9: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Пятничный на 7 августа.
2: Овны, в этот день вашему любимому человеку будет не просто бороться с вашими некоторыми стереотипами.
1: Тельцы, сегодня вашей второй половинке захочется во что бы то ни стало вытащить вас на прогулку.
2: Близнецы, сегодня вашему любимому человеку будет не просто понять, что вы хотите сказать ему своими намеками и поведением.
1: Раки, сегодня вам очень-очень захочется растормошить вашего любимого человека.
2: Львы, нынче что-то заставит вас вспомнить давно прошедшие дни.
1: Девы, в этот день вообще не стоит психологически как-то давить на вашего партнера.
2: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет не просто понять, что именно вы испытываете по отношению к нему.
1: Козероги, в этот день ваша помощь может потребоваться вашему любимому человеку в любое время суток.
2: Водолеи, сегодня вы почувствуете себя очень сильным, могущественным и опытным. В свое время своего любимого человека вы, наоборот, будете ощущать как маленького, слабого, беззащитного.
1: Рыбы, ваша работа или учеба настолько захлестнула вас, что о существовании личной жизни вы уже, кажется, и забыли. Вспоминайте, любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Пакистан заявил о желании расширить авиасообщение с Россией и развивать туристический обмен между двумя странами. По словам посла республики, в Москве увеличение числа рейсов должно способствовать росту взаимного туризма, поскольку развитие этого направления напрямую зависит от транспортной доступности. В столичном Дептрансе допустили возможность круглогодичного проката самокатов в Москве при дальнейшем развитии велоинфраструктуры. Ведомство считает, что это станет возможным при создании безопасной сети велодорожек и их качественного обслуживания. При этом в Дептрансе подчеркнули, что в ближайшее время зимний прокат запускать не планируют, так как обычные электросамокаты не предназначены для эксплуатации в холодное время года. СМИ сообщили, что Трамп в частной беседе назвал вице-президента Джей Венса своим предпочтительным преемником на следующих выборах и призвал спонсоров поддержать его кандидатуру от республиканской партии. По словам источников, это заявление прозвучало во время встречи в овальном кабинете в конце июля, хотя публично Трамп продолжает подогревать конкуренцию между Венсом и госсекретарем Марко Рубио. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс, я.сети.слэшби. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Есть горячее, интересное, кстати. В Южной Корее сделали приложение, которое показывает маршрут до места назначения через тень во время жары.
2: Через тень?
1: Да, вот когда жарко, она прям определяет расположение солнца, рассчитывает тени от зданий, так, вообще в Южной Корее, по которой только работает, а потом строит тебе пеший маршрут по большей стороны, из стране, где проходит тень.
2: А, я понял, чтобы тебе было прохладно.
1: Да-да-да, чтобы не перегревать головушку. Ну, интересно.
2: Интересно. Можно еще отслеживать машины, поливалки.
1: Это уже нет, это уже не работает.
2: Нет, ну пожалуйста.
1: Ну вообще прикольно. Представляешь, вот я вообще противник этого солнца, который печет голову. Вообще прекрасно. Я бы, наверное, пользовался, даже если бы выбирал пешие прогулки.
2: Я такие: привет, иди через сквер. Мне же не туда, иди через сквер.
1: Технологии.
2: Ну прикольно, прикольно.
1: Еще одна горячая новость интересная. Ну все же мы знаем, что сейчас, да, происходит с Колобком, в принципе.
2: А что с ним происходит?
1: Как переобуваются актеры и так далее. Ну, в общем, пустые залы и так далее, это, по-моему, не секрет. Но как 54 миллиона, об этом тоже стоит упомянуть, приблизительно он набрал за прокат. Никто, конечно, не верит. Но новость не в этом. Киномеханик предложил поставить Человека-паука вместо Колобка. В сети завирусилась видос. Это тот парень, который ставит нам фильмы в кинотеатре. Это вот их должность и профессия. Лента, как я понимаю, уже есть в РФ.
2: Я думаю, да.
1: Да, ее просто перенесли, опять же, это не секрет, из-за Колобка. И он такой порассуждал, говорит: слушайте, а может я прямо сейчас всем праздник устрою на своем рабочем месте, говорит, и поставлю
2: Человека-паука. Конкретно в момент, но это будет последний твой рабочий день.
1: Конечно, последний.
2: К сожалению.
1: Конечно, последний. Ну и, собственно, зал он тоже показал, Колобок впустую проиграл.
2: Слушайте, но тут надо снять частный кинотеатр.
1: Так.
2: Либо какое-то помещение более-менее похожее на кинотеатр, с более-менее нормальным звуком. И там пустить в прокат вот этот Человека-паука. Колобка. Колобка вон на простыне показывает дома с телефона кому-нибудь, чтобы он... Может, знаешь, как идеально посмотреть Колобка? Так. Это просто прийти и поговорить с тем, кто его посмотрел. И все, чтобы это 2-3 минуты заняло, и все, и ты пошел дальше по своим делам.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
5: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: А мы, друзья, с вами уже практически готовы прощаться этим утром в понедельник, услышаться. Вот нам Алина пишет: вы пропустили весов и скорпионов в любовном гороскопе. Как теперь
1: да
0: жить?
1: Как так?
0: Скорпионы, в этот день между вами и вашим любимым человеком может возникнуть конфликт из-за вашей бесхозяйственности, знайте. А весы, сегодня вам захочется вспомнить о делах давно минувших дней. Вот, что грозит вам в любви, весы и скорпионы.
1: Только хорош.
0: Все, считай, закрыли гештальты на эту неделю. Все, всех зачитали, никого, надеюсь,
1: зато,
0: не забыли.
1: Зато мы проверили, слушают нас или нет.
0: И спасибо, да, кстати, много сообщений, говорят, эй вы.
1: А, там такое было написано?
0: Эй, парни.
1: Мы не специально пропустили.
0: Всякое бывает. Вон Александр написал, скорпиона пропустили с грустными смайликами. Все, скорпион, давайте, всем любви на выходных, всем знаком зодиака.
1: Всем скорпионам по Саб-Зири.
0: Не было такого в гороскопе.
1: Это уже из другой вселенной.
0: Друзья, спасибо вам большое за эту неделю. Помните, что вы сам

0: Вы крутые, замечательные, никогда не забывайте про это. Мы с вами услышимся в понедельник. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
1: Всем отличного путешествия в эти выходные. Пока!
2: Вейкаперы на рекорде.

На связи пятница сегодня, 11:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Ну и, конечно же, не забывайте про этот день. Пора планировать уже как-то свой вечер, друзья. Это как минимум пятница. Это и день новинок у нас на рекорде. Скоро одна из них прозвучит, поэтому не переключайтесь с нами. Будьте лучшая первая танцевальная на связи. Ну и из интересного. Есть, оказывается, чемпион по всему. Он существует. Мужчина из США установил 350 рекордов Гиннесса за 11 лет и продолжает удерживать 200 из них. То есть он еще и повторяет регулярно эти рекорды и устанавливает новые рекорды. Ну вот мужику заняться нечем, а вы говорите вот, что нечего делать, да? Вот, пожалуйста, снимает все это на видео, конечно, и потом демонстрирует в сети. Все оценивают, говорят, ну жизнь у парня веселая, да? Вы рекордсмены чего являетесь? Напишите в чат мобильного приложения рекорда. Хочется знать, какие вы рекордсмены, наши слушатели. Ждем ваших сообщений. Я так точно. А пока расскажу о треках в этом часе. Алок, Everything Fine. Robin Schulz, Better Times. Morgan C3, Beat is a Jumping. Power в этом часе. И, конечно, пятница — это день премьер в эфире рекорда. Дамо Бразерс, братья Лукас и Луи Данно, сыновья основателей культового британского лейба Defect Records Саймона Данмора, написали трек «Trust Me», называется, который сразу же

Девушки взрослеют быстрее мальчиков. У мальчиков грудь начинает появляться только годам к 40.

0: Рекорд. Реклама.
1: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
2: Группа «Ума Турман» на маркете маркета. 8 и 9 августа на Нижегородской ярмарке будет большой летний фестиваль от Яндекс.Маркета. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-00-776-850. 119-021. Москва, улица Муров, Фунзе, 11, корпус 2. 0+.
3: Утро в семье Драйвовых.
4: Пора вставать в школу.
5: Так он давно уже собран. В школу скоро все академия. Дети разбудят сами.
6: Набор уже открыт.
7: Погнали!
8: Академия. Картинг. Школа. Кафе. Мойка. Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11. Корпус 1.
9: Без возрастных ограничений.
10: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
11: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
12: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
13: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой.
12: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: В посольстве России в Словакии сообщили, что некоторые жители страны, ранее отказавшиеся от российского гражданства ради получения словацкого паспорта, теперь хотят вернуть российские документы. Это стало возможным после изменения законодательства Словакии, которое больше не требует отказываться от прежнего гражданства для получения нового. Июль 2026 года в России оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений с 1891 года, сообщил Гидрометцентр. Средняя температура в этом месяце превысила рекорд, который был установлен в 2010 году и повторен в 2024. При этом рекордная жара наблюдалась в азиатской части страны, в то время как на европейской территории в целом было прохладно. Человек-паук «Новый день» за неделю обогнал по сборам историю игрушек 5 и стал самым кассовым фильмом в мировом прокате с начала года. Сборы достигли 1 миллиарда 150 миллионов долларов, из них 450 миллионов в США. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с Радио Рекорд. В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире Рекорда и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с Рекордом на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Дэнс лето.

0: Record. Реклама.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
3: О, мама мия!
4: Ты была в Италии?
3: Лучше. Я была в ресторане «Мука».
4: Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
5: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
6: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
7: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Рекорд. Реклама.
1: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
2: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-5-0-263.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountagenta.t2.ru.
7: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
9: Dance Radio.

0: Record. Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
0: Dance Radio.

0: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Секс пятницы с окончанием этой, может быть, для кого-то непростой трудовой недели. Для меня она была вполне легкой, чему и рада. Так, друзья, что за праздники у нас сегодня? Оказывается, праздник холостяка. Что? Даже не принимаю. Какого холостяка? У нас вон Балдин. Знаете, что делает? Да женится, да, наш ведущий, артист, диджей Евгений Балдин. Раз, и женится. Так что никаких праздников холостяка. Вот так вот, друзья, пример берите, между прочим. Про музыку тоже вам расскажу классную в этом часе. Это Армин Ван Бюрен и Like a Child. Еще впереди Дэвид Гетта и Сиа Тайтаниум. Непременно Тиесты, Don't Lose Your Head. Конечно, Clan Carousel, Right. Друзья, не забываем, что пятница — это всегда время премьеры в эфире Рекорда и новинка от диджея, саунд-продюсера Тони Дарк Айс в жанре инди-дэнс и нью-диско. Трек под названием Your Body, в переводе «Что это означает? Тело чье? Твое. Твое тело». Слушаем прямо сейчас. Тони Дарк Айс и Your Body.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Новостям актуальным. Девушки вовсю готовятся к медовому спасу.
2: Спасать мед.
1: Они надеются найти жениха. В прошлом году девушки мазали подошву своей обуви медом. И в этом году, у начала этого медового спаса, уже те, кто мазали, вышли замуж.
2: Вполне возможно. Налетели пчелы, укусили в нужные места, там поднабухло. И парни такие: «Оу, какая красотка». Или это хозяин пасеки, которую она разнесла своими ботиночками. Он ее догнал.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
3: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-50-263.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона объяснить ситуацию с нехваткой боеприпасов, сообщает Washington Post. По данным издания, президент был недоволен состоянием военных арсеналов, а среди причин сокращения запасов называют затяжной конфликт, который привел к расходу высокоточных ракет и систем ПВО. Количество въездов в Россию граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии с целью работы в первом полугодии этого года снизилось на 15% по сравнению с прошлым годом. За 6 месяцев показатель сократился с более чем 2,5 миллионов до примерно 2 миллионов въездов. Глава ФИФА пообещал Марокко право провести финал чемпионата мира по футболу 2030 года в обмен на политическую поддержку, пишет The Times. Отмечается, что Джани Инфантино пытается заручиться поддержкой национальных футбольных ассоциаций на фоне усиливающейся призывов к его отставке. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Record.
1: Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Так, слово «борщевик» сейчас будет 1000 раз звучать в эфире федеральной радиостанции. Так, в России впервые оштрафовали за борщевик. И знаете, кто это сделал? Штрафы выписал ИИ. А сегодня, мне кажется, день штрафов. Вот Бурягин тоже 3000 получил штраф. Я хочу вести шоу со сплетнями Радио Рекорд. Ладно, не отвлекаюсь. Итак, заросли борщевика Сосновского, это, ну, такой вот есть сорт, были найдены с помощью специального ИИ-дрона на участке в Подмосковье. Система распознала опасное растение и автоматически выслала собственнику штраф, но не 3000 рублей, как у Бурягина, а 150 тысяч рублей через портал госуслуг. Вот получите и распишитесь. Но при этом, если владелец сам не начнет убирать, муниципалитет возьмется за дело, там, может быть, какие-то пени будут тоже начисляться, опять же, будет это все еще дороже. В общем, куда? Друзья, уже страшно жить, вы замечаете? Вот поросль какую-то нельзя разводить на огороде, борщевику уже цвести, произрастать не разрешают. Такие вот новости на сегодня, но в целом хороших выходных, всем желаю хорошей музыки. Друзья, Аля Фарбин в этом часе и Body Talk услышим. Еще впереди Алок и Халит, Дайпинг.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Китай ужесточает правила выезда граждан за границу. Новый указ Госсовета КНР предусматривает усиленный контроль за планами поездок, возможные дополнительные проверки документов и ограничения на выезд для нарушителей миграционных правил. За мошенничество с документами или преступления за рубежом гражданам могут запретить покидать страну на срок до 3 лет. Центробанк ожидает, что годовая инфляция в России по итогам сентября составит около 6,3%. Банк России также прогнозирует ускорение роста цен в 3-м квартале и ранее повысил прогноз инфляции на 2026 год до 6-7%. ФАС завела дело против Apple за непредустановку на устройствах под управлением iOS, iPhone и iPad национального мессенджера Max и отечественного магазина приложений. Ранее Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Apple о необходимости устранить это нарушение, а также предустановить на устройствах российский поисковик или поисковик другой страны ЕАЭС, но компания выполнила требования лишь частично. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Max-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения рекорда и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу

0: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новость про деньги. Пенсионер обманул мошенников, подменив деньги газетками. История такая. В Тольятти все это произошло. 77-летний мужчина должен был передать женщине-курьеру 2,5 миллиона рублей, но вовремя понял, что его обманывают. Нарезал газетку, журналы туда же закинул, запустил, нарезал и передал. Ну, в итоге, конечно же, курьера, приехавшего за макулатурой, задержали, и выяснилось, что до этого она забрала уже у другого пенсионера почти 2 миллиона рублей. Боже мой, какой хитренький дедулька. Нарезал газетку, чик-чик-чик. Не, ну молодец. Знаете, о чем я вспомнила? О том, как мы в детстве играли в магазин с помощью листиков. Листьев зеленых вот с деревьев. Все, в принципе, тогда это, что тогда работало, что сейчас. Друзья, если где-то хитрили, кого-то вот обманывали, ну, по-хорошему, конечно, пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Ознакомлюсь обязательно. Алок в этом часе. Everything's fine. Еще услышим Алеса «In Your Eyes». И непременно «Ave, Meet Me in the Dark». Также «Another Talk to You». В начале часа Сони Фадера «Think About Us» в эфире.
1: Dance лето!
2: На рекорде.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Нижегородской области снова задержали кота-наркокурьера. Пушистый пытался пронести два свертка с запрещенкой, спрятанной в самодельном тканевом ошейнике. План сорвался. Подозрительного кота заметили сотрудники учреждения. Животное отпустили. Это уже второй подобный случай в этой колонии.
2: Второй раз попался. А они там на зоне, они не хотят попробовать изменить шаблон? Вместо котика используют, не знаю, ну, хомячка с ошейником.
3: Ну, хомячок легкогрузный, он, знаете, такой.
4: Зачем хомячку ошейник? За щеку. За щеканы такие, знаете, носят.
2: Кстати, да!
4: Если их нормальное состояние, то не палятся. Кстати, хочет невиданный либерализм проявили сотрудники в СИМ. Отпустили котика. Закрывать его надо.
5: Да, это да.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: По данным Политико, власти Испании все больше сомневаются, что НАТО и Евросоюз окажут достаточную поддержку в случае обострения ситуации вокруг Сеуты. На фоне миграционного кризиса Мадрид занял более осторожную позицию в вопросе статуса своих североафриканских анклавов. Онлайн-продажи новых автомобилей в России за год выросли в 4,5 раза. В 2025 году через интернет реализовали почти 11 тысяч машин, однако на такой формат все еще приходится менее 1% всего рынка. Эксперты ожидают дальнейшего роста цифровой покупки автомобилей в ближайшие годы. Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер предложил назначить главой организации президента Норвежской футбольной ассоциации. По его мнению, она заслужила уважение своей принципиальной позиции, и пришло время, чтобы ФИФА впервые возглавила женщина. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

You'll find out if you do.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
3: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Там будут много всего интересного. И, конечно же, крутые артисты. Кашин, Сайнт Райдер, Псинхро, а также Крот, Авинакса, Си.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Рекорд. Реклама.
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
3: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
4: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрянь, 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: О, мама мия!
3: Ты была в Италии?
2: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
4: Группа «Ума Турман» на маркете «Маркета». 8 и 9 августа на Нижегородской ярмарке будет большой летний фестиваль от Яндекс.Маркета. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Муромца, 11, корпус 2. 0+.
5: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
9: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
10: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
11: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
12: За ним стоят серьезные люди.
11: Но с Петром Рыковым как за каменной стеной.
13: Опять кого-то спасать.
11: «Кордон». Новый сезон. С 10 августа в 18:00 на ТВ3. 16+.
14: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас. Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovapark.ru.
15: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран и Оман продолжают работу над соглашением по Ормузскому проливу, которое может предоставить Тегерану больше полномочий по контролю за судоходством. По данным Рейтер, также рассматривается введение транзитных сборов в размере от 3 до 7% от стоимости перевозимого груза, что может существенно изменить баланс сил в регионе. Инфантино признал ошибки в отношении неудавшегося инвестиционного плана FIFA, сообщила F Times. В обращении, подготовленном после экстренного заседания, Инфантино признал, что спорная схема привлечения частных инвестиций должна была быть реализована иначе. Исследование показало, что поездки на электросамокатах помогают россиянам улучшать эмоциональное состояние. Около 40% опрошенных отмечают улучшение настроения после поездки, а треть чувствует себя спокойнее. Для многих самокат становится способом отдохнуть, снизить стресс и побыть наедине с собой. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна и скидка 15% на ремонт. Акцизы до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента. Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
11: Дэнс лето.
0: На рекорде.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Новостям актуальным. Девушки вовсю готовятся к медовому спасу.
2: Спасать мед.
1: Они надеются найти жениха. В прошлом году девушки мазали подошву своей обуви медом. И в этом году, до начала этого медового спаса, уже те, кто мазали, вышли замуж.
2: Вполне возможно. Налетели пчелы, укусили в нужные места, там поднабухло. И парни такие: о, какая красотка. Или это хозяин пасеки, которую она разнесла своими ботиночками. Он ее догнал.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
7: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: КМ «Тимирязевский». Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк», ООО «СЗК МСИТИСТРОЙ». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
9: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
10: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
11: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
12: За ним стоят серьезные люди.
11: Но с Петром Рыковым как за каменной стеной.
13: Опять кого-то спасать?
11: «Кордон». Новый сезон. С 10 августа в 18:00 на ТВ3. 16+.
14: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд Dance Radio.
1: Да, верно, друзья, это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил, и я безумно рад, что мы кого-то из вас сегодня уже отправим. Знаете куда? Отправим в Турцию, в Стамбул. Там будет проходить большое событие. Это шоу от проекта «Анима». Прекрасно знаете этот проект. Даже если не знаете по названию, то, конечно же, слышали композиции. Наверняка смотрели видосы, где очень большие роботы такие красивые вылезают прямо из экрана. В общем, это выглядит действительно фантастически. Так вот, мы всю неделю проводили розыгрыш. Нужно было участвовать, нужно было угадывать треки «Анима», отправлять соответствующие сообщения. Ну, в общем, уже в целом-то все произошло, по большому счету. У нас уже есть как бы лидеры, уже несколько человек являются лидерами, и вот уже через час состоится финал. У нас будет стрим, мы будем показывать, что происходит, так что я всем желаю удачи и, конечно же, ну, круто слетать в Стамбул на «Анима» вместе с Радио Рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Нижегородской области снова задержали кота-наркокурьера. Пушистый пытался пронести 2 свертка с запрещенкой, спрятанной в самодельном тканевом ошейнике. План сорвался. Подозрительного кота заметили сотрудники учреждения. Животное отпустили. Это уже второй подобный случай в этой колонии.
2: Второй раз попался. А они там на зоне, они не хотят попробовать изменить шаблон? Вместо котика используют, не знаю, ну, хомячка с ошейником.
3: Ну, хомячок легкогрузный, он, знаете, такой.
4: Зачем хомячку ошейник? За щеку. За щеканы такие, знаете, носят.
2: Кстати, да!
4: Если их нормальное состояние, то не палятся. Кстати, какой-то невиданный либерализм проявили сотрудники в СИН. Отпустили котика. Закрывать его надо.
5: Да, это да.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
6: Рекорд. Реклама.
7: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкреп». НМ. Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202 0270.
9: Группа «Уматурман» на маркете маркета. 8 и 9 августа на Нижегородской ярмарке будет большой летний фестиваль от Яндекс.Маркета. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
10: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
13: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
14: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
15: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
16: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
18: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 2808242.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона объяснить ситуацию с нехваткой боеприпасов, сообщает Washington Post. По данным издания, президент был недоволен состоянием военных арсеналов, а среди причин сокращения запасов называют затяжной конфликт, который привел к расходу высокоточных ракет и систем ПВО. Количество въездов в Россию граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии с целью работы в первом полугодии этого года снизилось на 15% по сравнению с прошлым годом. За 6 месяцев показатель сократился с более чем 2,5 миллионов до примерно 2 миллионов въездов. Глава ФИФА пообещал Марокко право провести финал чемпионата мира по футболу 2030 года в обмен на политическую поддержку, пишет The Times. Отмечается, что Джани Инфантино пытается заручиться поддержкой национальных футбольных ассоциаций на фоне усиливающейся призывов к его отставке. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Радио Рекорд представляет Белая снежная королева.
1: Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
11: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
12: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
13: Подробности на campageta.t2.ru.
14: А в Гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
15: Предложение ограничено и действует по карте постоянно.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкреп». НМ. Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-02-70.
6: О, мама мия!
7: Ты была в Италии?
6: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
8: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
9: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
10: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
11: Юзберг Лагер Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагер Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ОО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-235-0-263.
12: Аквапарк «Океанис» пригласил.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрянь, 111-526-239-33, город Нижний Новгород, ООО «Акватория развлечений».
2: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
3: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
4: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас Монолит. 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Паузбербанк. Закомсидестрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
7: За ним стоят серьезные люди.
6: Но с Петром Рыковым как за каменной стеной.
8: Опять кого-то спасать.
6: «Кордон». Новый сезон. С 10 августа в 18.00 на ТВ3. 16+.
9: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
10: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Так, друзья, ну что, у нас здесь... Ох, я ж запыхался. Короче, смотрите, у нас продолжается большой розыгрыш. Мы, людей, которые слушают эфир Радио Рекорд, которые любят танцевальную музыку, просто всей душой и сердцем, мы сегодня кого-то из вас отправим на шоу «Анима» в Стамбуле. Если вы были в теме, то, конечно же, знали, что всю неделю вы могли отправлять сообщение при помощи приложения Радио Рекорд со словом «Анима» именно тогда, когда трек «Анима» звучал в эфире. То есть схема достаточно в целом простая. Нужно, то есть, ну, нужно было слушать эфир Радио Рекорд на постоянке и ловить все эти треки. Ну, конечно же, люди зарядились и начали слушать эфир Радио Рекорд прямо 24/7. Это было очень-очень круто. Отдельное вам спасибо. И прямо сейчас мы подводим итоги. То есть я сейчас в эфире рассказываю, что происходит. Также у нас сейчас идет прямая видеотрансляция в нашей группе во ВКонтакте. Всем большой привет. И поэтому я прямо сейчас, знаете, что сделаю? Я прямо сейчас открою наш финальный файлик, таблица, в котором есть список людей, которые принимали участие. И там будет указано, какое количество, кто выиграл, кто сколько раз отправил сообщение. И таким образом мы сейчас все узнаем. Давай, иди сюда. У нас есть фантастический крутой оператор, которого зовут Данил, он сейчас все покажет. Итак, друзья, у нас есть специальный файл, я прямо сейчас открываю его, и давайте смотреть, кто чего у нас. 1, 6, 8, 4, это сколько раз люди отправили сообщение и попали в цель. 1, 3, 8, 1, 1, 6, 1, 4, так, 8, так, я вижу девяточку одну, это прямо претендент. 6, 4, 2, 1, 6, 8, 7, 6, 1, 1, 1. Короче, видимо, девяточка. Да, девятка, да, получается? 9 раз человек угадал звучание «Анима» в эфире Радио Рекорд. Да, абсолютно верно. Смотрите, у всех остальных меньше. Итак, смотрите в итоге. Сейчас мы будем ему дозваниваться. Это Богдан. Да, Богдан. Богдан, фамилию не очень понимаю. Короче, Богдан, мы тебя поздравляем. Ты вот уже сейчас заочно полетишь вот туда, в шоу «Анима» в Стамбуле, которое будет происходить в Турции. И самое главное, чтобы у тебя оказался паспорт, и чтобы тебя отпустили с работы. В общем, друзья, вы следили за тем, что происходит. Прямо сейчас у нас продолжается видеотрансляция. Всех остальных я вам...

0: добраться до Богдана, и минут, наверное, через 8 выйдем в эфир Радио Рекорд и уже все зафиналим. Есть ли у него паспорт? Может ли он с кем-то съездить? Есть ли у него какая-то там наличка, чтобы он там мог себе купить, попить, например, или еще что-то? Все сейчас узнаем и зафиналимся. А вам всем большое спасибо. Это Рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето.
2: На Рекорде. Лето.

0: на шоу «Анима». Если вы 5-10 минут слушали эфир «Радио Рекорд» назад, вы знаете, что мы в итоге нашли победителя. Зовут его Богдан, и он, как оказалось, вместе со своей невестой Анной готовы лететь в Стамбул. Богдан, ты здесь?
1: Да, я здесь. Всем привет.
0: Ура!
1: Привет, Рекорд. Привет,
0: ура!
1: Страна. Привет, Россия.
0: Привет, слушай, а ты вообще сказал, что ты же вроде как давно слушаешь эфир рекорда. Как давно это, сколько?
1: Это, ну, наверное, с 2011 года.
0: Серьезно, с 2011 года?
1: Точно.
0: Есть люди,
1: да,
0: которые не родились еще в этот момент, а ты уже слушаешь. Короче, Богдан, я тебя поздравляю. Ты вместе с Анной, вы отправляетесь в Турцию. Это будет начало сентября. Скажи, ты в Турции вообще сам бывал ли? И давно ли был в последнее время? Может, ты вернулся вчера из Турции?
1: Да,
0: мы сейчас кого-нибудь
1: как
0: другого
1: раз
0: найдем.
1: В первый раз мы летали с ней в прошлом году.
0: И круто провели время, да, получается?
1: Да, супер вообще, отлично провели время.
0: Но это будет совершенно другой экспириенс. Там ты просто лежал на пляже, загорал, пил коктейли, занимался просто бездельем. Здесь у тебя, наоборот, будет очень крутое мероприятие. Уверен, что ты запомнишь его на всю жизнь. Мы тебя с Аней еще раз поздравляем. Вы отправляетесь
1: на
0: большое...
1: Спасибо вам огромное, спасибо, Рекорд.
0: Да не за что, мы всегда готовы людей радовать. Но тебе большое спасибо за то, что ты слушаешь эфир «Радио Рекорд» уже так долго. Если тебе есть что сказать аудитории, которая такая сейчас за тебя прямо очень рада, все такие: «Богдан, молодец, мы за тебя так рады, ты такой классный красавчик», Аня тоже. Если есть кому что сказать, России, давай.
1: Да, я хотел бы всем передать большое спасибо. Спасибо в первую очередь «Радио Рекорд» за все, что вы делаете, за то, что вы делаете такие клевые фестивали. Что пиратская станция, трансмиссия, белая там, да, тут дискотека 90-х, колбасный цех, по-моему, всех не забыл, всех назвал. Спасибо вам огромное, спасибо, Россия, спасибо, кто меня поддерживал, это в частности моих друзей, коллег на работе, потому что всем рассказал, что участвую в таком суперконкурсе от «Радио Рекорд».
0: Слушай, ты прямо как на «Оскаре», да, вышел, достал бумажку и уже прочитал заготовленный текст. Короче, мы тебя поздравляем, ты красавчик, подготовился, молодец. Не теряем связь, всем остальным, друзья, большое спасибо за то, что вы были вместе с нами, слушали эфир «Радио Рекорд», слушайте нас регулярно, ходите на мероприятия, поддерживайте нас, и, конечно же, в следующий раз выиграете именно вы. Все, спасибо, и, Богдан, ты красавчик. Пока.
1: Спасибо большое, пока-пока.
2: Рекорд. Реклама.
3: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
3: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
4: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
5: За ним стоят серьезные люди.
4: Но с Петром Рыковым, как за каменной стеной.
6: Опять кого-то спасать?
4: «Кордон». Новый сезон. С 10 августа в 18:00 на ТВ3. 16+.
7: Радиорекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05.
8: 0+. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Invest Future на рекорде.
1: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. И давайте за несколько минут мы пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. Начнем с Центробанка. Регулятор опубликовал резюме июльского заседания по ключевой ставке. И если коротко, то инвесторскую эйфорию несколько остудили. Да, ставку в июне неожиданно для всех снизили до 14%, вы помните. Но быстро двигаться дальше ЦБ не готов. Причина банальна – инфляция. Главным сюрпризом стал рынок топлива. Цены на бензин в июне-июле разогнали общую инфляцию до 6%. Из-за этого ЦБ повысил прогноз на этот год до 6-7%. Теперь среднюю ставку на 26-й ждут около 14,5%, а к целевым 7,5-8,5% мы вернемся только в 2029 году. Ждать надо долго. Снижать ставку будут крайне осторожно, тем более, что прогноз по росту ВВП на этот год аналитики ЦБ тоже подрезали. Теперь он между 0% и 1%. Теперь про нефть. После бурных движений на этой неделе рынок немного успокоился, но расслабляться рано. Любые новости с Ближнего Востока мгновенно отражаются на котировках. Брент пытается расти к $83 за баррель, но если смотреть на статистику за всю неделю, котировки теряют около 8%. Это все из-за переговоров Ирана и Омана по проходу через Ормузский пролив. На этом фоне США в июле впервые с 1985 года вообще прекратили импорт нефти из Саудовской Аравии, переключившись на Венесуэлу. Для России это суета в плюс. В июле нефтегаз базовые доходы бюджета подскочили до 934 миллиардов рублей. Это максимум за год, пусть и ниже прогнозов аналитиков из Рейтер аж на 300 миллиардов. Июльская добыча в РФ тоже выросла на 100 тысяч баррелей в сутки до 9 миллионов. Так что за каждым новым нефтяным заголовком инвесторы очень внимательно следят.
0: Invest Future на Радио Рекорд.
1: Кстати, о рубле. Несмотря на высокую ставку, национальная валюта продолжает слабеть. Доллар за два месяца подорожал на 10 рублей, превысив на внебиржевом рынке отметку 82. Аналитики из инвестбанков называют это нормализацией после аномально крепкого курса. А причин тут много. Брент в июне падало до $71, экспортная выручка снизилась на треть, ну а импортеры увеличили спрос на валюту на 24%. Сюда добавьте дефицит юаней, поднявшие межбанковские ставки до 9% и рост импорта бензина после атак на наши НПЗ. Поэтому валютный рынок остается главным источником неопределенности для инвестора. Еще одна важная точка недели – это, конечно, сезон отчетов. Компании начинают раскрывать результаты за первое полугодие. Уже отчитались Ростелеком, Юнипро и ТГК-1. Впереди отчет от Т-технологий и X5. Инвесторы следят, как бизнес выживает в эпоху дорогих денег. И выживают, к сожалению, не все. На рынке гремит дефолт Евротранса по облигациям, из-за которого акции компании обвалились на 11%. Вдобавок еще и бизнесу слегка закручивают гайки новыми правилами, хотя для клиентов они скорее в плюс. С 1 августа ЦБ взял под контроль рассрочки, запретив скрытые комиссии, а с октября маркетплейсы начнут штрафовать за необоснованные блокировки продавцов. Но если смотреть на рынок в целом по итогам недели, то картина интересная. Индекс Мосбиржи пытается прорвать уровень сопротивления в 2300 пунктов, но пока как-то слишком робко. Помогают рынку слабый рубль и приток дивидендов от Сбера и Транснефти, которые инвесторы спешат вложить обратно. Но свободные деньги на выкуп просадок у людей рано или поздно закончатся, а фундаментальных причин для роста пока что маловато. Все будет зависеть от дальнейших цен на нефть и данных по инфляции. Так что за ценниками на заправках и графиком индекса сейчас одинаково пристально следят и водители, и инвесторы. Но у меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Услышимся ровно через неделю. Пока-пока.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс-спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фити. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Нижегородской области снова задержали кота-наркокурьера. Пушистый пытался пронести два свертка с запрещенкой, спрятанной в самодельном тканевом ошейнике. План сорвался. Подозрительного кота заметили сотрудники учреждения. Животное отпустили. Это уже второй подобный случай в этой колонии.
2: Второй раз попался. А они там на зоне, они не хотят попробовать изменить шаблон? Вместо котика используют, не знаю, ну хомячка с ошейником.
3: Ну хомячок легкогрузный, он, знаете, такой.
4: Зачем хомячку ошейник? За щеку. За щеканы такие, знаете, носят.
2: Кстати, да!
4: Если их нормальное состояние, то не палятся. Кстати, какой-то невиданный либерализм проявили сотрудники ФСИН. Отпустили котика. Закрывать его надо.
5: Да, это...
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
6: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
7: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
8: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
9: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
10: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
11: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас Монолит. 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Паузбербанк. ОСЗ. КМСитистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
14: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
15: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
16: Категория 18+.
17: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
18: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все как всегда по будним дням, а сегодня все еще, по крайней мере, для нас таковой. Мы будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да. Если в английском языке слово «фрайды» произошло от имени богини Фрей, которая в скандинавской мифологии была богиней любви и брака, то в русском языке слово «пятница» произошло, не поверите, от слова «пять». То есть для нас, в отличие от англосаксов, никакого особенного значения у этого дня нет. Просто обычный пятый день недели. Если вы его слишком любите, то это все обычное тлетворное влияние Запада. Именно поэтому мы его особенно не любим, ну, по крайней мере, до того момента, как не закончится эфир, который, как обычно, идет в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Каждый третий россиянин угрожал увольнением, чтобы добиться повышения зарплаты. По данным журналистов, в 6 из 10 случаев такой ультиматум действительно срабатывает. Эксперты объясняют это кадровым дефицитом. Работодателям зачастую проще поднять зарплату ценному сотруднику, чем искать ему замену. Правда, работает такой способ только с действительно востребованными специалистами. Остальных могут просто отпустить.
2: Отпустить? То есть, подними зарплату, иначе сейчас убегу? Типа, держите меня семеро, отпусти меня! Отпускаю.
1: А перед этим еще, может быть, если строгий такой директор, можешь ее опустить. Перед тем, как отпустить. Всякое же бывает, всякие бывают
2: работодатели. Почему строгий? Это как раз может быть...
1: Ласковый.
2: Это, да, очень ласковый. Это может быть условием принятия. А способ этот, я так понимаю, попробовали все и даже не классные специалисты. Да, даже, возможно, те, кого начальство уже само собиралось увольнять. Типа, я хочу уволиться! А ты уже уволен.
1: А вот как понять, что я вот, например, востребованный специалист? Я хочу, я реально хочу, чтобы мне повысили зарплату. Способ, говорят, вроде бы рабочий, да, требовать повышения. В смысле, а то уволюсь. А как, если меня отпустят?
2: А это вот тут риск всегда есть.
1: А либо, я человек не рисковый.
2: Либо зарплата, либо отпустят. Либо хорошие деньги, либо опустят. Тут надо рисковать, понимаете? Но и это, конечно, поразительно. Значит, каждый третий россиянин угрожал увольнением, чтобы добиться повышения. И в 6, да, из 9 случаев, из 10 даже случаев, такой ультиматум действительно срабатывает.
1: То есть в большинстве случаев все-таки срабатывает, да, как бы? Рабочий, я же говорю.
2: То есть, да, абсолютно рабочий. Ну, то есть, ну что это значит? Ну, то есть в 6 из 10 случаев работает обычный старый добрый примитивный шантаж. И тут у меня вот такой вот простой рабочий такой вот вопрос. А почему бы начальникам вот сразу же не дать своим подчиненным нормальную зарплату? Зачем им ждать, пока он будет там выносить им мозг, что он уволится? Что это за игра такая? Ты типа сначала скажешь, что уволишься, а уж потом я тебе подниму зарплату. Может быть, знаете, может быть тогда, чтобы сотруднику получать нормальную, достойную зарплату, может быть ему тогда сразу, когда он еще только пришел на собеседование, ударить кулаком по столу и сказать при приеме на работу громко. Увольняюсь.
1: Ну, а возможно, начальник и считает, что дает этому, ну, жалкому человечешке нормальную по своему зарплату. Ну, там, ну, 30 с него же хватит, как бы там. Да и дал ему эти деньги. И совершенно считается справедливо. А тут еще приходит и начинает гнуть, как бы, пальцами.
2: То есть, видите, что он считает, что и 30 это хорошо.
1: Ну, а что, плохо, что ли? Если...
2: Вот вы писали... Тогда почему он начинает считать, что 30 это плохо, когда он говорит ему, что я увольняюсь?
1: Ну, потому что он, видимо, все-таки ценный специалист, как я, наверное.
2: Наверное. Или, наверное, как я. В любом случае, вопрос, и вопрос, как всегда, очень важный. А как ты конкретно, дорогой наш товарищ, как ты добиваешься повышения зарплаты? Есть ли у тебя какие-то наработанные способы, работающие, проверенные? Есть ли какой-то опыт?
1: Или, может быть, ты, наоборот, обжегся, как бы, и не прокатило? Расскажи нам об этом.
2: Отпустили.
1: Отпустили, да.
2: А обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Узкие джинсы могут привести к мужскому бесплодию, предупреждают урологи. По словам специалистов, тесная одежда пережимает сосуды в паховой области, повышает риск варикоза и нарушает терморегуляцию, что может негативно сказаться на качестве сперматозоидов.
2: Пережимает сосуды в паховой области? То есть у Димы Билана качество сперматозоидов так себе?
3: Ну, в общем-то, видимо, так себе. Мы ничего о детях не знаем.
2: А у Валерия Леонтьева, который пел в «Лосинах», у которого вообще было все пережато. И поэтому, кстати, и голос, наверное, такой высокий.
3: Ну, зато все ради искусства. И вот почему, кстати, оказывается, на самом деле, шаман сжег свои узкие кожаные штаны.
2: А, то есть идет теперь качество сперматозоидов в воду, да? А это хорошая новость для всех россиян, конечно. Ну, а, то есть, значит, в чем новость-то? Что узкие, да, штаны, джинсы могут негативно сказываться на качестве сперматозоидов, пережимает сосуды в паховой области. Ну, а то есть, подождите секундочку, это новость социально значимая, супер важная. То есть, если по улице идет человек в узких джинсах, то, значит, и у него там все пережимает, сосуды в паховой области, сперматозоиды там умирают. Так, может быть, ему надо как-то помочь? Может быть, тогда, ну, хотя бы, не знаю, попробовать оттянуть ему джинсы, растянуть, чтобы не так пережимало?
3: Ну, знаете, если вы будете растягивать узкие джинсы человеку на улице, ну, как-то, ну, к вам возникнут вопросики. Ну, у вас же какой-то компромисс найти, смотрите. Вот, ну, любят, ну, могу понять, любят люди узкие штаны. Ну, нравится им, стройные у них, ноги красивые. Ну, можешь сделать так, чтобы на ногах они узкие, а в паху какой-то клапан. Ну, так, чтобы свободно было все. Освободить.
2: Клапан чей?
3: Ну, какой-то, ну, чаще его клапан, штанов клапан. Чтобы так, ну, там все свободно было так. Чтобы дышало все там.
2: Не, это уже тянет на премию ваше изобретение. Это что, зайца гульфик?
3: А, вот.
2: То есть, это зайца трусы со слоником. То есть, значит, есть трусы со слоником, а есть джинсы со слоником.
3: Да.
2: И это, кстати, мысль.
3: То есть, и модно, и как бы для здоровья
2: хорошо,
3: полезно.
2: Да, идешь прямо туда, а слоник, вот этот хобот.
3: Ну, в клапан просунул его.
2: Не, он до колена или?
3: Ну, смотря от ваших размеров зависит. Кого как.
2: Это серьезно. Ну, знаете, это на самом деле, ведь это же, ведь у нас на самом деле проблема бесплодия мужиков, она очень серьезная. Мне одна знакомая даже когда-то говорила, что это прям проблема. Я уж не знаю, откуда она это знает, сказала, что у каждого там чуть ли не второго мужика в Питере.
3: Ну, на опыте знакомая.
2: Ну, а может, по профессии, я не знаю. Но если такая национальная проблема, и люди еще ее усугубляют, то есть, может, у них в качестве сперматозоидов именно из-за того, что они носят узкие джинсы. Так может быть, слушайте, ну надо что-то с этим делать. Может быть, тогда им вообще лучше просто ходить вообще без брюк, например.
3: Ну, я к тому и веду. Я начал с малого, с клапана, да, в дальнейшем развитии этой стратегии. Как бы
2: только клапан без джинс,
3: да?
2: Так и слоник,
3: чтоб все дышало.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.

0: Хруст-шоу.
1: Девушкам посоветовали носить в трусах лавровый лист, чтобы притягивать мужчин. По словам авторов такого совета, обычная лаврушка в кармашке белья якобы поможет привлечь достойных ухажеров, защитит от неприятного запаха и даже отпугнет нежелательных мужчин.
2: Ну, вы знаете, вот тут я как специалист, но я тут не согласен. На самом деле, чтобы отпугнуть нежелательных мужчин, это в трусы уже нужно не лавровый лист. Это в трусы уже нужно кислые щи с лавровым листом лить и квашеной капустой. Вот тогда есть шанс. Ну, или хотя бы харчо с аджиком.
3: А как вот я, например, у меня с обонянием все в порядке. Слава богу, в ковид не пострадал. Но я не почувствую запаха, как бы, из трусов лаврового листа, если носом туда, извините, не уткнусь. Вот просто на уровне разговора.
2: Вот поэтому я и говорю, нужно лить уже прямо туда. Что-то такое, Серега. Ну, хотя бы я не знаю, что у нас с запахом. Ну, хотя бы шаверму какую-то подложить. Но обычная лаврушка в кармашке может помочь привлечь достойных ухажеров и защитит от неприятного запаха, и даже, понимаешь, защитит от неприятного запаха. Тут я вот не очень понял, защитит от неприятного запаха у девушки из трусов? Но, знаете, вообще, если это так, я думаю, что, знаете, по наивности, раньше я думал, что лучшая защита от неприятного запаха из трусов – это не лавровый лист, это мыло. Ну, или хотя бы дезиком так, в трусах.
3: Да, если такая ситуация, что нужно перебивать лаврушкой, то это уже очень запущенная ситуация.
2: Лаврушка! А лавровый лист в трусах, не знаю, ну, по мне, он просто делает девушку борщом, как бы, и все.
3: Да,
2: нет, если, конечно, туда еще картошечки в трусы напихать, то будет вареник.
3: Картошечка будет выпирать, знаете, это будет, она перестанет быть похожа на девушку.
2: Ну, да, согласен.
3: Нет. Если диета картошки...
2: неприятных мужчин отпугнет уж точно. Этих очень неприятных. Хотя, с другой стороны, совсем неприятных может и притянуть.
3: Слушайте, я как бы в этой группе неприятных мужчин. Меня стопудово отпугнет запах лаврушки вот из трусов у женщины.
2: Окей, а как насчет того, что поможет привлечь достойных ухажеров? Вот тут у меня есть некоторый как бы вопросик. А поможет привлечь достойных ухажеров? То есть, а достойными ухажерами они называют тех, кто любит, когда из трусов тянет ухой? А вообще, вот таких людей их можно назвать достойными ухажерами? Потому что, по-моему, таких, вот, кто любит, когда из трусов пахнет, как из пельменной, по-моему, их называют конченными маньяками, нет?
3: Ну да, есть вопросики к ним, серьезно.
2: Это насколько они достойны?
3: Большинство людей на этой земле попадают в категорию мужчин, как, в категорию недостойных. Как бы. Никто не хочет, чтобы там пахло.
2: Я не хочу точно. Но главное, значит, девушкам посоветовали носить в трусах лавровый лист, бла-бла-бла. А кто посоветовал? Кто эти люди? Кто эти маньяки? Кто они? Я надеюсь, это не депутаты?
3: Да нет, какие депутаты?
2: А кто?
3: Это, я думаю, человек заинтересованный. Возможно, это директор абхазской лаврушечной фабрики. Девушки, совет от Артура Возгеныча. Милый мой.
2: Шеф-повар, да, какой?
3: Да. Вот у меня лаврушки сколько. Давай, пихай себе в кармашек в трусы.
2: А почему в трусы?
3: Ведь... А может, они везде?
2: Да. Куда еще? Вот, понимаете, я не девушка.
3: Например. Ну, кармашки у вас есть?
2: В трусах особо нет.
3: Вы же хотите, что от вас отпугнулся нежелательный?
2: Я уже много раз говорю. Я трусы не ношу. Куда мне лаврушку пихать?
3: Ну, не носите трусы. Это ваш выбор, ваше право.
2: А я хочу отпугнуть всяких нехороших. Куда?
3: Просто кармашек пришейте без трусов. Приклейте.
2: А если просто лаврушку как...
3: Это уже фиговый листок.
2: И сзади, кстати, тоже.
3: Нет, вот сзади нужно, а то вот нежелательный мужчина может
2: привлечь. Нет, наоборот, привлечь, отпугнуть.
3: Как бы.
2: А если луком просто...
3: Что? Лук?
2: Ну, запах лука отпугнет. В бане уронил был, а там лук.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Подпольный наркозавод в гараже Петербурга выдал себя взрывом. В курортном районе в одном из гаражей наладили производство синтетических наркотиков. Однако работу химиков случайно прервала авария. Взорвались реагенты. Соседи услышали хлопок и вызвали экстренные службы. Прибывшие полицейские нашли лабораторию, изъяли оборудование и более 6 килограммов наркотиков. А предполагаемого организатора производства задержали.
1: Подпольный наркозавод в гараже? В гараже? Слушайте, ну, я вам скажу так, это, конечно, круто даже для гаражей. Я, конечно, ну, думал, что у нас вот в этих бесконечных гаражах на окраинах у нас там есть все, кроме автомобилей. Там, не знаю, бар, ринг, концертный зал, там, крематорий. Ну, чтобы наркозавод, это даже по меркам гаража круто. То есть это прямо, типа, завод с трубой прямо из гаража, а из трубы, типа, дым веселящий.
2: Да, шо, возможно, что-то. Такой большой гараж, такой, знаете, гараж Сталинка. То есть такой солидный такой.
1: Не было так уж... проходная, да, с пенсионером. Там,
2: ну, завод,
1: пропуск,
2: да?
1: Пропуск наркозаводчанина или как? Как это там работало все? То есть там, а станки там были, какая-то курилка?
2: Наверное, ну, там другие немножко технологии, не надо вам вдаваться в них. Как
1: нет,
2: бы,
1: я не собираюсь, мне это не нужны. И, значит, и вот этот наркозавод в гараже, он выдал, как было сказано, себя взрывом. То есть, я не очень понял, то есть, что же, вся эта наркота, она как бы разлетелась по району и наркотической взрывной волной как бы накрыла, да?
2: Курортный район.
1: Я стал не просто курортом, а праздничным.
2: И тут еще очень интересно, зачем нет, говорят, что подпольный наркозавод? А что, где-то у нас есть неподпольные?
1: Ну, возможно, есть такие гаражи.
2: Послушайте,
1: есть же гаражи, где делают абсолютно легальную для фармакологии. Ну, бывают же такие вот...
2: Ну, Володя, активированный уголь. Жгут покрышки, получают уголь.
1: Но, и смотрите, я выдал себя взрывом. То есть, если бы гараж не взорвался, то наркозавод бы работал до тех пор, пока наркозаводчане не вышли на пенсию.
2: Да, и в доме отдыха в курортном районе бы отдыхали на заслуженной пенсии. Вот в этом же.
1: А что там делать-то?
2: Ну, курорт.
1: Этим таким. Для них это уже не курорт, если завод взорвался.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

Рекорд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Если вы взяли в руки свои телефоны, чтобы написать нам сюда сообщение, то можете сообщение писать, перестать и отложить свои телефоны в сторону. А в этом месте нашей программы мы должны вам объяснить, почему. И эту обязанность, эту честь я возлагаю на плечи господина Крема.
1: Большое спасибо за доверие, потому что действительно только я смогу внятно и нормально это все объяснить. Дело в том, что внезапно наша администрация... Наша есть администрация? Ну, администратор
0: наш. Ну, у нас есть администратор. Ну, мы же не можем без администратора.
1: Решили провести профилактику нашего чата. То есть они сюда все набежали, вот прямо сейчас протирают контакты.
0: Продувают. Продувка, простяжка, кстати, подуйте.
1: Обещают, что, возможно, скоро закончат, а может, ну так что
0: вы пишите. Нет, не важно, это зависит от того, как Кремов будет дувать. Сейчас продую.
1: Надышусь этим нашатырем или ацетоном.
0: Вопрос только профилактика чего?
1: Профилактика всего. Профилактика она всему профилактика.
0: В общем, сами понимаете, поэтому... Это не значит, что не надо продолжать писать.
1: Потому что они могут сейчас уже все...
0: В любой момент все могут продуть.
1: Все полностью.
0: Пишите, а если вдруг все заработает, почитаем ваши сообщения в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Рыболовы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий России. По данным Росстата, специалисты по выращиванию морской рыбы и морепродуктов в среднем зарабатывают 970 тысяч рублей в месяц. Следом идут сотрудники негосударственных пенсионных фондов с зарплатой около 820 тысяч рублей. И специалисты по управлению ценными бумагами в среднем 730 тысяч. Правда, у лидеров рейтинга есть нюанс. Сезонная работа, тяжелые условия и вахты в отдаленных регионах.
2: Что-что, рыболовы? Окей, почему сотрудники пенсионных фондов богатые, это я еще понимаю. Потому что они работают с пенсиями, с нашими будущими. А как известно, пенсии у нас большие. И на пенсиях делают 820 тысяч в месяц. Но рыболовы 970 тысяч в месяц. Это же не те рыболовы, которые вот с удочками на мосту стоят, с пакетами, с водой, где плавают там три карася и случайно выловленный презик.
3: И даже не те, которые по весне отрываются на льдинах и их весело снимает МЧС с вертолетами.
2: А кто? Что это за рыболовы, которые зарабатывают 970?
3: Это которые вахтово на этих гигантских сейнерах лабораторических уходят в море.
2: Там же было вообще очень странно. Там было сказано сначала, что это рыболовы, а потом было сказано, типа, по данным Росстата, это специалисты по выращиванию морской рыбы и морепродуктов. Так я не понял, это те, кто ловит, или те, кто выращивает?
3: Ну, смотрите, вырастили вы лосося. Чтобы его продать, что правильно? Нужно его выловить. И вы из выращивателя или выращивателя...
2: Превращайтесь в рыболова.
3: Да.
2: Не, понятно, то есть я сначала выращиваю,
3: а потом ловлю. А сначала оттащиваете.
2: А зачем оттаскиваю, потом подтаскиваю.
3: Да.
2: А вот такой вопрос. А нельзя просто вырастить? И, а зачем его ловить? Если вот
3: вырастить такой? И отпустить?
2: Да нет, там просто вырастить и не ловить, потому что он уже пойман. Я его вырастил. Вы знаете, я вас вырастил, как сына.
3: Да.
2: Да? А
3: да.
2: Зачем мне вас ловить?
3: А я такой сынок, такой юркий, знаете, шустрый. Вдруг от вас я убегаю.
2: Не, я ничего не понимаю. Что такое выращивать морепродукты? Морепродукты это что, лобстеры, лангусты, что там, крабы, креветки?
3: Креветки,
2: а
3: да.
2: Как они выращивают лобстеры?
3: Ну, смотрите, можно в гаражах, например.
2: А тогда зачем их ловить?
3: Ну,
2: могут...
3: Да, убежать из гаража.
2: Ну окей, это вообще интересно, надо об этом... Я никогда не знал. То есть это рыболовы, они же рыборосты, да?
3: Да.
2: Или как? И, значит, в любом случае, я вам больше скажу. Значит, сотрудники негосударственных пенсионных фондов получают 820 тысяч рублей, да? Рыболовы 970 тысяч в месяц. Знаете что? Мы с вами явно занимаемся не тем. Вот... Надо было нам идти в рыболовы. Или хотя бы в сотрудники негосударственных пенсионных фондов.
3: Конечно, какие рыболовы? Ну их в баню там. Ну в смысле, в хорошем слове, пускай в баню сходят. Я хочу быть сотрудником негосударственного, что важно, пенсионного фонда.
2: Нет, государственных не хотите?
3: А тут не говорят за государственных.
2: Вот если, смотрите, это если сотрудники негосударственных фондов получают 820 тысяч в месяц. А вы знаете, сколько получают сотрудники государственных фондов?
3: 830?
2: Ну как минимум 35. Так вы каким хотите быть?
3: Я хочу быть все-таки негосударственным.
2: Ну, окей, а скажите мне, а что делает вот эти работы родственные? Я имею в виду рыболова и сотрудника негосударственных пенсионных фондов в смысле зарплаты.
3: Почему они в одном ряду?
2: Почему, да? Почему, значит, на первом месте с 970 тысяч работник рыболов, а на втором месте сотрудник государственного фонда? Что...
3: Ну, смотрите.
2: Где они вот как-то сошлись?
3: Все решает рынок, как бы. Востребованность этих людей. Мы все очень любим рыбу, да? Да? И все очень хотим на пенсию. Так это же, нет?
2: Да. Ну, или, может быть, просто рыболовы ловят рыбу, а сотрудники пенсионных фондов нашу пенсию.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Москве уже третий раз не смогли продать здание Рижского вокзала. По данным СМИ, аукцион вновь признали несостоявшимся. На лот стоимостью около 4 миллиардов рублей не поступило ни одной заявки. В него вошли историческое здание вокзала, двухэтажный корпус и земельный участок. По мнению экспертов, потенциальных покупателей отпугнули высокая цена и статус объекта культурного наследия.
2: Отпугнула высокая цена? А так бы взяли, что ли? И из Рижского вокзала сделали бы, что, хорошую видовую трешку или коворкинг?
3: На все что угодно можно сделать. За 4-то миллиарда. То есть, можно цирк там устроить. То есть, ну, в смысле, буквально цирк, настоящий цирк.
2: А зачем им вообще был нужен Рижский вокзал? Чтобы что, чтобы сделать из него Ярославский? Что?
3: Ну, что-нибудь знать сделать. Ну, слушайте, ну вы бы и отказались от Рижского вокзала. Он красивый.
2: Ну, за 4 миллиона... Да, он красивый. И Рижский, кстати. А в Ригу сейчас... Да?
3: Нет, но...
2: Нереально. Отпугнула высокая цена. А они что, хотели Рижский вокзал за муку, что ли, взять? По цене что, троллейбусного парка? Или автовокзала? Главное, смотрите, мы же уже даже эту новость, по-моему, обсуждали.
3: Ну что, его выставили, да?
2: Когда только выставили на продажу этот вокзал.
3: Уже в третий раз не могут продать.
2: Да, в третий раз не могут продать. Ну, окей, ну и что тогда теперь будет с Рижским вокзалом? Что, он так и остается вокзалом, что ли?
3: Ну, он же РЖД принадлежит.
2: Да, конечно.
3: Ну, там могут сделать какие-то, знаете, подсобные помещения Казанского вокзала. Склад, как бы, там, не знаю, там. Музей паровозов могут сделать там. Общагу для проводников.
2: А может быть, пойти еще круче? А может быть, сделать Казанский вокзал на Рижском, а Казанский разгрузить? Такая идея.
3: Ну такая, ну все и так приятно.
2: Прикольно. И на этом тоже миллиард. Ну а если бюджет хороший на это получить?
3: А что по Ярославскому? Есть какие-то мысли?
2: А это еще миллиард.
3: Да какой миллиард? 2 минимум.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Невеста отсудила у свадебного фотографа 400 тысяч рублей из-за неудачного рилса с женихом. По данным СМИ, фотограф сняла момент, когда во время каравая у жениха заклинила челюсть, смонтировала ролик и опубликовала его в соцсетях. Видео быстро разлетелось по крупным пабликам, после чего невеста обратилась в суд. Несмотря на пункт в договоре, разрешавший использовать материалы для рекламы, суд обязал фотографа выплатить 400 тысяч рублей компенсации.
2: Да тут, знаете, не в фотографе проблема. А тут проблема в женихе. А что это за жених, у которого при виде каравая клинит челюсть? А ей точно нужен такой жених, заклинивший челюсть? Может, ей лучше с фотографом с этим замутить?
3: Ну вот и ей не нужен такой жених. А я глазки такого жениха ей не нужно. И что значит «во время каравая»? То есть что такое «время разбрасывать камни»?
4: Да, время собирать каравай. Да.
3: Время там «время каравая».
4: Что такое время? Я сам не знаю, объясните мне.
3: Ну, это, в принципе, возможно, скорее всего, это, знаете, есть такой, ну, достаточно такой диковатый, странноватый старинный обычай, когда им вносят каравай, и они должны откусить от него без
2: помощи. Кто они?
3: Жених и невеста.
2: А зачем? Это делает их...
3: Вот, делает их, во-первых, роднее друг другу, а во-вторых, самое главное, кто больше шмат укусит, как бы, своим ротом, тот и главный будет в семье. Видимо, жених так широко раскрыл свою хлеборезку, что заклинила челюсть у него. Хотел быть главным.
2: А значит ли это, что он будет главным в семье?
3: Не значит, он же откусить не смог.
2: С одной стороны раскрыл, а с другой стороны заклинила. Как вот решать этот вопрос? Ведь сложная, на самом деле, очень сложная ситуация.
3: Но это нужно обращаться за консультацией к свадьбанологам.
2: А они замеряли, насколько широко рот?
3: Ну, рот-то он открыл широко, конечно же, но... Ну, не смог, видимо, шмат этот ухватить каравайский.
2: А зачем это? Я еще понимаю, ну, извините, не подумайте ничего плохого, но я еще понимаю, когда невеста, когда так проверяют невесту на широкий рот, ну, сколько поместится в рот каравая, да? А жениху-то зачем?
3: Чтобы быть главным в семье.
2: Получается... А почему тот, кто открыл широко, как выражать, хлеборезку, главный в семье? Я понимаю, в чем смысл, что он собирается в рот пихать?
3: Ну, в рот уже ничего, дальше уже дело невесты.
2: Ну, окей, и теперь он с заклинившей челюстью. Зачем он ей нужен, я повторяю, этот жених? Как она с ним будет, например, целоваться, не говоря уже обо всем остальном?
3: А со всему остальному это как-то одно особо не мешает.
2: А, ну...
3: Вдруг рассказывал, да.
2: Вы имеете в виду, да, заработать ей на новый iPhone, да, согласен. Ну, окей, и значит, и видео быстро разлетелось по крупным пабликам. То есть, я так понимаю, оно разлетелось по крупным пабликам, но это не потому, что им понравилось красивое платье невесты, да, а потому, что им понравилась заклинившая челюсть.

0: 20:50. О, да, Кремов уже привстал, надел свой королевский комбинезон с вырезом на спине, собрался уходить, но нет, господин Кремов, ну давайте хотя бы что-то.
1: Важно уточнить, вырез на спине глубокий, да,
0: собой. А почему у меня? Вы не видите? Давайте, ну поверните себе спиной. Ну достаточно глубокий.
1: Ну такой, ну слишком откровенный, нет? Прилично?
0: Откровенный нет, но глубоко, да, глубоко.
1: А можно еще какой-то макинтош, плащ какой-нибудь, чтобы прикрыть вырез на спине?
0: Это вы будете у себя на подиуме решать. А нам пора либо уходить, либо читать сообщения. Будем читать, нет?
1: Слушайте, ну тут все гораздо страшнее, чем я думал. На самом деле, меня ввели в заблуждение, сказали, что это профилактика. Это не профилактика, а это санитарный день.
0: А что ж сразу не сказали?
1: Ну, надо вот они там юрили, что-то сказали.
0: Что?
1: Не работает, поэтому наш мессенджер.
0: Но, с другой стороны, это хороший повод нам уйти, соблюдя санитарную норму. И, кстати, чем быстрее мы уйдем, и в частности вы, господин Кремов.
1: Я пойду быстро, потому что вырез на спине мне не хочется.
0: Да, он ускорит, да, вашу аэродинамику. Ну что, все, что ли?
1: Ну, получается, что да. О!
0: Все хорошо. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.

0: Рекорд. Реклама.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
3: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Паузгарбанк, ОСЗК МСИТИСТРОЙ. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Sport реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Микс из главных треков недели. Это Мегамикс. Рекорд Мегамикс.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
3: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк», ООО «СЗК МСИТИСТРОЙ». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Классика рекорда с MC Женом.
1: С вами MC Жан, ведущий программы «Классика рекорда». В ней для вас звучат самые крутые электронные танцевальные хиты, начиная с нулевых и по сей день. Сегодня нашу программу открывает композиция «Like Home», которую написали и выпустили Ромеро и Нерво в 2012 году. Ники Ромеро тогда уже был на радаре как восходящая звезда Protocol Recordings, а сестры-близнецы из Нерво, Мириам и Оливия, славились тем, что могут написать хит даже на салфетке в такси. Вот и «Like Home» получилась такой, будто ее писали на адреналине. Линии, энергетиках, но с идеальной математикой хитовости. Смысл в названии «Like Home» — «Как дома». Иронично, что этот трек стал вторым домом для тысяч рейверов. Где бы ты ни был, включаешь «Like Home» и сразу чувствуешь себя среди своих. Как я, например, чувствую себя на Валдае в Угловке, где я собираюсь выступить

С вами MC Жан, и мы продолжаем раскачивать эфир в программе «Классик рекорда». И теперь трек, который в свое время так раскачал танцполы, что даже бабушки у подъездов невольно притопывали в ритм. Я говорю о композиции «Ламантин» от диджея Димиксер. Он не просто залетел в чарты, он туда буквально ворвался на реактивных кроссовках. Диджей Димиксер, он же Дмитрий Гуменный, работал над треком целых 3 года, с 2011 по 2014. В треке звучит настоящее, живое фортепиано. Его записал друг и коллега Стейсерман. Трек продержался больше года в суперчарте «Радио Рекорд». Так что если сегодня вечером захочется окунуться в атмосферу середины 2010-х, когда танцполы были большими, а наушники проводными, ставьте «Ламантин». И погромче!

0: Record. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-02-70.
2: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
3: Весна, шашлыки. Эх, но я за рулем.
4: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 12-233-5-263.
5: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте oceanis-aquapark.ru. Угрейн 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: О, мама мия!
2: Ты была в Италии?
1: Лучше. Я была в ресторане «Мука».
2: Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
3: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Песня французского электронного музыканта и продюсера Мартина Солвейга продолжает классику рекорда. В треке поет вокалистка Драгонет Марта Джонсон. Этот хит вышел в 2011 году и моментально ворвался в чарты. Топ-10 Великобритании, высокие позиции в Европе и даже попадание в Билборд. Казалось, он просто пришел, включил бит и сказал: «Я тут главный». Эта песня как идеальный саундтрек к моменту, когда ты наконец-то понимаешь, что день начался, и решаешь: «Ладно, я готов покорять мир, но сначала еще один куплет». Так что делай музыку громче, с вами

У микрофона MC Жан. Я приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. В эфире «Классика рекорда». Программа, в которой для вас звучат только самые крутые, убойные хиты «Радио Рекорд», начиная с нулевых и по сей день. И прямо сейчас Тиесто с композицией «Red Lights». Тиесто раньше был королем транса, а тут бац! И в «Red Lights» добавил акустическую гитару. Фанаты сначала такие: «Эй, а где привычный транс-пульс?» А потом поняли, что этот гитарный риф цепляет не хуже любого дропа. А строчка к песне «Мы могли бы просто проскочить на красный» — это про то, что надо сбрасывать оковы и бежать к мечте. И не вздумайте это повторять в реальной жизни. ГИБДД вряд ли оценит такой EDM-порыв. И если вдруг захочется проскочить на красный, лучше сделай это на танцполе, а не за рулем своего транспортного средства.

0: вами MC Жан, и мы продолжаем программу «Классика рекорда». Давайте вспомним еще один суперхит. «For President» появился в 2013 году и выпустил его Эрик Ороско, больше известный как «The Oro», мексикано-американский диджей-продюсер. В начале 2010-х он был одним из тех, кто активно продвигал звучание, смешивающее EDM и латиноамериканские ритмы. И еще один забавный факт. Название «В президенты» — это, конечно, шутка. Но фанаты всерьез предлагали создать петицию, чтобы выдвинуть Диора на выборы, хотя бы в президенты танцпола. И, честно говоря, у него были все шансы на победу, ведь его главный лозунг звучал бы так: «Больше баса, меньше скуки».
1: Классика рекорда.

0: Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Вы слушаете «Классику рекорда». У микрофона MC Жан, и мы продолжаем композиции под названием «Take Me Away» от Four Strings. В 2002 году трек добрался до 15-й строчки UK Singles Chart. Не топ-1, но для транса это все равно, как выиграть мини-Оскар. «Take Me Away» — это дух эпохи, когда в плеере был один CD с компиляциями «Trance Master». Делай громче музыку.
1: В эфире «Классика рекорда».

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы начинаем двухчасовое пятничное действие, друзья. Конечно, отрываемся по полной программе, развлекаемся, радуемся, что впереди у нас уикенд. И, конечно же, лето за окном. Надеюсь, хорошая погода. А значит, давайте максимально мощно врываться в наше двухчасовое танцевальное действие рекорд-пати. Раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. Превращаем ваши домашние вечеринки или не домашние, а загородные вечеринки в опен-эйры или в рекордные, в принципе. Ну и прямо сейчас ловим мощный плюс. Плюс вайбик вместе всей рекордной семьей на наших импровизированных танцполах радиовечеринки Рекорд Пати. Стартуем!

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Добавить в избранное можно легко и непринужденно все, которые понравились, как вы понимаете. Также интернет-поток Пати 24/7 является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Он тоже там есть, поэтому если вы любите танцевать и слушать нашу радиовечеринку, то смело забегайте и ищите такой интернет-поток в мобильном приложении Рекорда. Прямо сейчас, еще 90 минут, давайте танцевать на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.
1: Рекорд Пати.
2: 1974 is the year that they're now waiting for.

Это второй час Рекорд Пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. И, конечно, напоминаю о том, что Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Где? В Москве, конечно же. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу всех перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Там будут асы, викинги, силы, хаос, огонь и лед в одном масштабном, представьте себе, мультимедийном перформансе. На сцену VK Stadium выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав наших отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны, Кашин, Сентрайдер, Синхро, Крот, Авенакс, Сей2Кей, Гвоздь. В общем, наверное, никого не забыл, надеюсь. 31 октября в Москве, VK Stadium, пиратская станция «Рагнарёк». Вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru. 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Record.

time to rest. Just do your best.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru, конечно же, welcome. Во-вторых, прямой эфир Радио Рекорд, где с утра до вечера вы можете слушать любимую музыку и под нее танцевать. Все это вместе с нами. Ну, а прямо сейчас давайте еще 30 минут подвигаемся здесь, на Радио Тусе, Рекорд Пати. Рекорд Пати.

По занавес сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано музыкальное танцевальное безумие. Да, контент свежий, между прочим, он. Записи шоу подкаста «Президент Рекорд Клаба». Крем Хрусталев. Тут тоже есть мейкаперы, есть мои шоу, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз. Это Юшкина с трехчасовым, по-моему, если не ошибаюсь. По-моему, три часа все-таки. Субботний итоговый Рекорд Пати. Также Женя Балдин с русским часом, колбасным цехом. А еще новое шоу «Час резидента». Там уже четвертый, насколько я помню, эпизод и классные гости. Короче, переслушайте обязательно, зацените. Мы вкладываем душу в это шоу, как и вкладываем душу в наше шоу Рекорд Пати, которое прямо сейчас... Финалица. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.
2: The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on a state of trance.